0: Kid News. Животные.
1: Многие домашние животные со временем своим поведением становятся похожи на своих владельцев. Почему так происходит, рассказали российские ученые. По словам специалистов, живя в семье, кошки меняют график сна и копируют уровень активности и эмоциональное состояние хозяев. Например, если вы поздно ложитесь

0: ложитесь спать, то и ваша кошка тоже бодрствует дольше. В спокойной семье питомцы ведут себя расслабленнее, в эмоциональной – активнее. Кошки чувствительны к интонациям, скорости движений, громкости речи и уровню тревожности в доме, постепенно подстраиваясь под ритм быта. Эксперты отмечают, что люди бессознательно выбирают животных, близких им по темпераменту, ну а затем годы совместной жизни усиливают это сходство. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Надоело ходить на свидание и слушать заученные рассказы о работе, путешествиях и несчастной любви? Тогда сделайте ход конем, причем в буквальном смысле. На первом свидании пригласите сыграть в шахматы. По словам экспертов, всего за одну партию о человеке можно будет узнать больше, чем за час пустых разговоров. Ведь на обычной встрече люди стараются показать себя с лучшей стороны. Однако, когда внимание переключается на игру, то эмоции и привычки вылезают наружу. Главный показатель – это реакция на собственные ошибки. Спокойно ищут выход из трудной ситуации или начинает винить стул, шум и давно забытые навыки. Помимо этого, не менее важен и финал партии, когда спокойное рукопожатие и разбор ошибок с юмором выигрывают у попыток убедить всех, что победа соперника была случайной. И, наконец, шахматы удобны еще и тем, что могут избавить вас от неловких пауз, а после партии есть повод обсудить игру и договориться о новой встрече, чтобы взять реванш. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит Ньюс. Тренды. Каждый офисный работник знает, что такое созвоны по видеосвязи, и нравятся они далеко не всем. Некоторые и вовсе начинают испытывать тревогу в эти моменты, и в Великобритании на сторону таких сотрудников встал местный суд. Одна из работниц колл-центра заранее предупредила свое руководство о наличии тревожного расстройства, которое усиливается при взаимодействии по видеосвязи. На одном из таких созвонов, когда она почувствовала сильную панику, босс потребовал включить камеру. После этого женщина покинула встречу, а потом ушла на больничный, из которого так и не вернулась. Когда дело дошло до официального разбирательства, суд обязал работодателя выплатить денежную компенсацию женщине, так что подобные истории могут стать частым явлением. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Леони и Каллум Скотт, Stay.
1: Первое место.
2: Детье, Take Me There.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Тренды. С чего начинается финансовая грамотность? С отказа от бизнес-ланчей в различных кафе в пользу домашней еды в контейнерах. Математика простая, на обед в кафе в среднем уходит около 500 рублей, тогда как домашняя еда по себестоимости обойдется всего 250 рублей. Таким образом, экономия в день составляет 250 рублей, что в итоге принесет человеку более 60 тысяч рублей в год. При этом не стоит забывать, что домашняя еда не только выгоднее, но и полезнее для здоровья. Ведь вы сами контролируете качество и калорийность продуктов. По словам экспертов, изменив простые ежедневные привычки в питании, можно безболезненно высвободить значительный финансовый ресурс для вашего бюджета. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Айлиш, здесь Радио Хит ФМ.
1: Здесь вечеринка круглые сутки. Всем доброе утро. У нас сегодня среда, экватор недели. Уже можно на несколько секунд задуматься о выходных, о том, что будем делать, где будем, как, с кем. Но чуть-чуть. Все равно оставайтесь в моменте. Сегодня у нас крутой праздник отмечается. Можно как раз повеселиться. Международный день губной помады.
0: Прекрасно.
1: Девушки, ну-ка быстро помаду на губы. Мужчины, попросите, чтобы вас поцеловали и оставили след. Это всегда так романтично.
0: На шее вот желательно. Поцелуй от губ на шее должен
1: на быть. На щечке тоже можно.
0: На шее!
1: Или поцелуй мне руки.
0: Да что ж такое?
1: Любовь
0: на шее!
1: Не знаю, совпадение или не совпадение, но еще сегодня Международный день разбитого сердца. Это, видимо, если откажет.
0: Это если тебя поцелуй на шее, а жена как бы негодует.
1: Это да, это плохо.
0: Это разбитое сердце.
1: Что у нас в этом части, какие планы?
0: Обсудим дела цветочные. Вот, ну и порадуемся за японцев, но не от всей души.
1: Хорошо.
0: Вот, Двигай Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка. А также IQ Battle, это игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от Радио Хит ФМ.
1: Планы супер, идем в них, все, окунаемся, как говорится, в воду. Адамов, Терешкова здесь на месте, всем доброе, бодрое утро.

0: 7.07 в Москве. Всем приветики.
1: А я же недавно тебя спрашивала о том, что есть ли у тебя домашние цветы, там вот эта вся утварь. Вот, я потому что я стал одним из вас почти. Я сейчас выбираю большой цветок, какой домой мне нужен. Вот. И как выяснилось, там кучу всего надо сделать. Пересадить его потом. Потом еще какой-то кашпо купить. Что это вообще такое?
0: Горшок
1: вот.
0: Нужно хороший.
1: А, горшок это, да. Вот. Ну, в общем. И тут я наткнулся на новость и понял, что всем любителям вот этих вот историй домашних цветов, они как бы будет интересно. Вот смотрите, создали горшок оригами, который растет вместе с растением. Вот так вот. То есть
0: нормально.
1: Это стильный такой подвесной горшок. Он такой, знаешь, вдохновленный немножко искусством оригами, немножко мятый. Он продается абсолютно плоским. Вот. В нем есть такая, как сказать... Ему форму спирали надо придать будет вручную, то есть немножко покрутить. Ага. Вот. А главная фишка его в том, что горшок сам расширяется по мере роста растения. И еще в нем есть удобный автополив. То есть влага сама поступает по капиллярным шнурам по мере необходимости.
0: Вот. Так, я не понимаю, почему ты еще без него? И почему ты не принес мне? Я хочу такое.
1: Я просто буду в нем жить.
0: Нет, крутая штука.
1: Вот, видишь, я об этом...
0: Ну,

0: насколько большой цветок туда поместится? Я думаю, что все-таки есть ограничения.
1: Ну, конечно, естественно, там, знаешь, столетний дуб там не вырастет,
0: к сожалению.
1: Вот, но
0: лимоны тоже.
1: Вот. Но я подумал, это же прикольно. Представляешь, почему нет таких толстовок, да, которые тебе с детства нравится вещь какая-нибудь, она растет вместе с тобой, например.
0: Ты уже обнаглел.
1: Кроссовки.
0: Знаешь, как говорила моя мама, губу откатай обратно.
1: Закатай, а не откатай.
0: Откатай.
1: Откатай, это я сейчас откатал, а надо закатать обратно. Да, вот закатать обратно.
0: Все, простите.
1: Ну, в общем, прикольная штука. И еще раз говорю, ребята, если кто-то разбирается в растениях, мне нужна консультация.
2: Реклама.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 13 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим, мы не понимаем.
2: Что происходит, да? Но я сейчас все расскажу, все покажу.

0: делаем широкие махи руками вперед. Вот как будто бы прям летим. Почему бутерфляй? Потому что есть такой даже стиль в плавании.
1: Да, есть такой.
0: Вот,
1: да.
0: Это как раз это для плавания идеальное упражнение.
1: Это идеальное упражнение, знаешь, для кого даже? Для тех, кто не умеет плавать. Как будто бы поплавал.
0: Ну, главное, глубину не уходить. Можно просто в начале, на детском уровне.
1: Я сейчас объясню. Мы, люди, которые боятся плавать, а мы же боимся не плыть. Мы боимся не чувствовать ногами дно.
0: Ага. Вот.
1: А тут мы его чувствуем, понимаешь? А делая это упражнение, еще и уверены в этом.
0: Ну и фитнес. Под водой же есть акваэробика.
1: Вообще
0: вот идеально.
1: Прекрасно. Да, вот поэтому прекрасно. А вообще есть авантюра в вашем видео. Залипаешь и ждешь, пока вы столкнетесь руками.
0: Вот оно что.
1: Но нет, нет, нет.
0: Мы дружим.
1: Нет, это понятно, что вы дружите. Руки-то нет.
0: Это ваши руки не дружат.
1: Заходите в мессенджер Макс. У нас есть группа там HitFM. Можно посмотреть, как делать это упражнение. Либо заходите в группу HitFM ВКонтакте. Там тоже есть видео. Специальное, тренировочное. Смотрите, получайте удовольствие. Ну и тренируйтесь.
0: Зарядка начинается. Двигай Лопес на HitFM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 17, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают 20 градусов тепла и дождь. Вечером также осадки продолжатся, будет плюс 16.
2: Реклама.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
5: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
0: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
5: Телефон рекламной службы HITFM 8-499-579-7799.

0: Мне кажется, Адамов, Эд Ширан просто создан для сказок голливудских.
1: Почему?
0: Вот у него такой внешний вид и такой персонаж, и песни все такие, они прям идеально вписываются.
1: Но, с другой стороны, он же уже был у тебя в твоем любимом сериале «Игра престолов», вот, появлялся и, потом.
0: Да, а у меня есть идея, куда его еще можно.
1: У него есть погреб, как сказочный.
0: Что, вот, это тоже подойдет. «Белоснежка и семь гномов». Он похож на одного из гномиков.
1: Не, было бы классно, если бы он был Белоснежкой. Но по интерпретации он должен быть как Белоснежка лежать, гномы должны быть мини-девушки. И они должны его поцеловать, чтобы... Или что они там должны... Целовать должны были Белоснежку же.
0: Ну, целовать принц-то должен был.
1: А, принц.
0: Они приютили, оберегали,
1: вот,
0: и все такое.
1: Они приютили бы это.

0: Широна берега.
1: Вот я это... другую сказку нарисовала, что вот он живет в таком домике, что он как раз один из гномиков, очень добрых, который любил музыку, играл на гитаре.
0: Но если брать сказочных персонажей, он мне со Смурфом ассоциируется.
1: Вот, ну а Смурф это,
0: ну, это гномы,
1: почти
0: да?
1: то же самое.
0: Синие гномы.
1: Да, Эд Ширан, он, конечно, молодец, мы тут нафантазировали.
0: Да, ну давайте фантазировать в игре IQ Battle будем теперь. Звоните к нам в студию, звездочка 107.4, звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильного. Телефонов. И, как обычно, играем с первым и со вторым дозвонившимися. Ничего сложного в игре нету. Максимальный уровень юмора и веселья. Ждем.

0: 7.31 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи кто у нас тут? У нас тут город Курган, Анастасия. Настенька, привет.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Настюш, скажи, пожалуйста, ты больше из тех, кто любит дарить подарки или получать?
2: Дарить.
1: Да, вот самое крутое, что ты дарила, если помнишь?
2: Вот так сейчас на скидку не скажу сразу.
1: Ну, последнее, что ты подарила кому-нибудь?
0: Себя.
2: Ну, наверное, эмоции.
1: Я вот согласен, эмоции — это вообще самое дорогое.
0: Это самое, да,
1: дорогое. Так, против Насти будет Лейла из Альметьевска. Лейла, привет.
0: Привет.
3: Всем привет.
1: Скажи, пожалуйста, вот на пикники часто выбираешься?
3: Так... Ну, не особо часто.
1: Так сказал, так, сейчас посмотрю в графике.
0: Вспомнила календарь, что там у меня.
3: Да, посмотрю график.
1: Ты прям такой занятой человек или просто, ну, возможности не было такой, скажем, компании?
3: Вечно на работе.
1: А кем работаешь? Ну, если не секрет, конечно.
3: Пока только устроилась, секрет пока.
0: Да что столько вопросов задаешь?
1: Это маленький, я лампу еще направил бы на глаза человеку. Допрос.
0: Руку покажи, я сейчас тебе погадаю. Так, ладно, девчонки, правила игры. Каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, ну давайте делиться. Я с Настей, ты с Лейлой.
0: Давайте.
1: Настюш, значит, смотри, вопрос такой. Кто приносит самые дорогие подарки? Поехали.
2: Дед Мороз, Санта-Клаус, мама, папа, дедушка, сын, муж, отец,
1: бабушка.
2: Пенелоп Круз, Памела Андерсон, бабушка,
1: Мэри Поппинс,
2: Роберт Паттинсон, Роберт Де Ниро.
1: Железный человек.
0: Дед Мороз.
1: Был.
2: Железный человек был Дед Мороз.
1: Ну так вот.
2: Потом.
1: Так, этот, как его зовут, фокусник.
2: Фокусник, волшебник, фантазер.
1: Адамов и Терешкова.
2: Актриса, актер.
0: Так, супер. Мне нравится. Адамов и Терешкова, видишь, не взяла этот вариант.
1: А ее никто не спрашивал. Мы вместе играем.
0: Да,
1: я
0: сколько?
1: Закинул в корзину.
0: Ах ты какой!
1: 20 ответов.
0: Ничего себе. Ладно, Лейла, теперь играем мы с тобой. Вот твой вопрос. Что бывает одноразовым? Поехали.
3: Так. Посуда, стакан, тарелка, ложка, вилка, глубокая тарелка, бахилы, нож,
0: салфетка,
3: шприц, салфетка,
0: скатерть,
3: чай, так,
0: кофе три в одном,
3: дезинфектор, еда, кофе три в одном, платье, одежда, так.
1: Да, носки, судя по всему, автомобили.
0: Следки вот эти, которые Адамов не любит.
1: Подождите, пожалуйста, у нас тут, значит, вопросик из зала.
0: Так, ну что?
1: Как может быть кофе одноразовым и многоразовым?
0: Ну вот это на одну порцию. На одну порцию.
1: Это не одноразовый, это маленькая порция кофе и большая называется.
0: Знаешь что? Этот вариант засчитываем.
1: Ну хорошо, пусть будет засчитываем. 16 все равно ответ.
0: Но мы пытались.
1: Вы пытались.
0: Мы пытались приблизиться к Насте, но здесь побеждает Анастасия из города Курган.
1: Настенька, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный хитовый летний набор. Это бейсболка и футболка. Носи на здоровье, будешь самая стильная. Я же говорил, что у нас самые крутые подарки мы дарим. Вот.
0: Да, это
1: правда, это мы. Вот, Лейла, красивое имя, шикарное имя. Не расстраивайся ни в коем случае. Тебе желаем легкого дня сегодня.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза.

0: Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово. РП Кольцова, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
10: Будет карьера, успех.
9: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7.43 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
1: В Японии. Это одна из первых стран, которая на полном серьезе официально разрешила отказаться от офисной одежды из-за жары. Вот так вот. То есть, no dress code, вот так вот.
0: Класс.
1: Японцы сейчас примеряют новый стиль одежды себе. Вот порой даже чувствую себя неуверенно иногда. Вот по их же отзывам. Вот власти, сами власти призвали офисных сотрудников отказаться от делового стиля в пользу футболок и шорт, потому что, ну, жарко, объективно, вот. Правда, единственный нюанс. Встречаться с клиентами, надевшись в шорт, решаются пока еще не все. Вот. Ну и правильно, не надо. То есть я считаю,
0: кондиционеры,
1: так...
0: что им как?
1: Так в том-то и прикол. Смотри, я вот тоже недавно подумал, это же гениальная экономия. Вот попроси, разреши людям просто в шортах прийти. Ну не в шлепках, конечно, но в кроссовках, в шортах, в футболке вместо костюма, в котором жарко. И тогда люди не будут включать кондиционеры и не будут тратить столько энергии. Вот и все.
0: Да, и не будут расстраиваться.
1: Конечно, и все будет прекрасно. Они, во-первых, налегке будут работать. Съел дыньку, пошел, просто поплыл.
0: Пошел к кулеру.
1: Отчеты делать. Вот. Ну, то есть, ну, классно, легко. Вот, я, конечно, согласен, что на деловые там какие-то совещания и прочее надо все-таки, если ты знаешь, что у тебя сегодня назначено совещание, оденься построже, вот. Но в целом, как будто бы, акция вообще крутая. Вот, я потому что постоянно, когда еду, например, по улице, вот жаркие дни были, сейчас я ехал, видел людей в этих костюмах, которые идут, просто у них лица красные, ты думаешь, да в смысле, ну...
0: Я буквально вчера в костюме ходила у нас, причем у нас не жара, если что, и я чуть с ума не сошла.
1: Не, ну у тебя летний костюм такой.
0: Да все равно было жарко.
1: Вот, а есть люди, которые в офисных, то есть там галстук вот этот вот, рубашка, под рубашкой еще что-то наверняка, майка какая-нибудь.
0: Одобряем, вот. Нам нравится.
1: Очень крутая история.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешков. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Здрасте!
1: Здравствуйте. Продолжаем веселиться. У нас сегодня среда, экватор недели, 29 июля.
0: И прекрасно.
1: Что вот хочется сделать в этот замечательный денек?
0: Спать.
1: Конечно, хочется расслабиться, ну и немножечко покутить.
0: Покутить.
1: А это мы можем сделать только, если кто-то из голливудских и наших артистов позовет нас на ДР.
0: То есть ты намекаешь на то, что надо поднять бокалы и отметить день рождения с утра пораньше.
1: Да. Причем отмечает день рождения замечательный
0: кого
1: человек.
0: Кого поздравлять?
1: Композитор, продюсер, директор фильмов, актер Игорь Крутой.
0: Игорь Крутого.
1: Да.
0: И поздравляю.
1: У него
0: поздравляю.
1: Много регалий.
0: Потрясающий человек.
1: Всегда человек, знаешь, вот когда смотришь на него, он такой задумчивый, как будто бы вот уже сейчас сочиняет какой-то хит.
0: А мне вот, знаешь, сколько раз я с ним общался, всегда было ощущение, что это человек, который вот он, у него такая легкая улыбка присутствует каждый раз, когда он разговаривает. И есть ощущение, что ему вообще ничего доказывать никому не надо. То есть потрясающая очень черта и очень интересная.
1: Понял эту жизнь.
0: Так, мне этот мир уже абсолютно понятен.
1: Да.
0: Мне лишь ищу умиротворение.
1: Да. С днем рождения, поздравляем.
0: Поздравляем с днем рождения. С огромным удовольствием поздравляем.
1: Так, что в этом часе?
0: В этом часе будет следующая информация, значит, у нас. Расскажу про новый кофейный тренд из Австралии. Да, вот где живет твой любимый Крис Хемсворт.
1: Да.
0: Вот. А еще расскажу про самую, вот прям вот реально, без шуток сейчас говорю, про самую милую историю семейную на планете. Самая милая на планете. Это причем случилось в России.
1: Люблю
0: вот
1: такие истории.
0: Обещаю, вы пустите слезу от мимимишности этой.
1: Это шикарно.
0: Вот. Если не пустите, у меня к вам вопросики. Хит-гайд сегодня будет посвящен поездкам на самолете, что обязательно нужно взять с собой, расскажу.
1: Полезно.
0: Ну и, конечно, сегодня среда, а это значит, что фото-перекличка, пробка селфи Хит-ФМ. Прямо сейчас сделайте фотографию, как вы едете куда-то в дороге. Вот. И пуляйте к нам в личку в мессенджере Макс по номеру 8-925-007-1074. Отправляйте фотографию. Мы собираем из ваших фоток в течение часа большую красивую галерею, а один из вас еще и получит шикарный подарок.
1: Адамов, Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе утро!

0: шоу Hit FM.
1: 8.08 в Москве. Всем приветики.
2: В Австралии становится популярным новый кофейный тренд. Речь идет о так называемом деконструированном айс-латте.
1: Вот это ты замудрил.
2: Ты знаешь, сколько я репетировал, чтобы слово деконструированное с утра выговорить? В общем, вместо обычного холодного кофе посетителям выдают напиток в разобранном виде. То есть вы получаете не стаканчик...
1: Лед?
2: Целый поднос вы получаете, на котором имеется порция эспрессо, стакан молока и емкость со льдом. Все для того, чтобы каждый компонент можно было попробовать по отдельности, познакомишься со всеми ингредиентами.
1: Чтобы людей не нанимать лишних.
2: Да при чем тут лишних-то? Это же автомат делает. Но просто я считаю, что это верх уважения к клиенту. Потому что, смотри, я все время злюсь, когда я прошу там капучинка, а там одно молоко. Где кофе, Гарри? Я за что деньги заплатил? Вот, понимаешь? А тут тебе дают отдельно молочко, отдельно кофеечек, отдельно ледик. Сам сколько надо, столько и сделал. Вот. Это, знаешь, кстати, пошло откуда, я так понимаю? Это из этикета шеф-поваров. Потому что не принято подавать, допустим, блюдо с соусом, которое уже покрыто соусом. Надо соус отдельно всегда подавать, потому что у человека может быть аллергия элементарно. Вот. Это вот в ресторанном бизнесе такое есть. А вот здесь теперь и кофеек. Так, и я даже просто...
1: Забавно.
2: Даже когда ты... Элементарно, хорошая очень практика, потому что когда вы по пятницам вечером ходите куда-то в заведение какое-то, заказали компот, вот, со льдом себе, вот, и попросите по отдельности, чтобы компот отдельно, лед отдельно, иначе, знаешь, бывает там 50 грамм компота и полстакана льда.
1: Это, кстати, спасение для парочек в отношениях. Она, допустим, ему там постоянно говорит, вот, ты ничего для меня не делаешь, ты меня не любишь. Он такой зовет ее вот в это местечко.
2: Сейчас я тебе латы сделаю.
1: Да, начинает ей делать кофе. Он говорит, вот видишь, видишь, как я забочусь о тебе.
2: Или наоборот тоже. Он приходит с ней, и она такая, сейчас я тебе сделаю латте. Он такой, о-о-о, такая, дунь-дунь-дунь-дунь, сделала, помешал. Такой,
1: а латте будет?
2: Такой.
0: На радио Hit FM. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно.

0: Citana T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Citana T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Citana T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Сделайте

0: новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будите лишь» на радио Хит ФМ.
2: Что обязательно надо взять с собой в самолет, особенно если у вас долгий перелет? Итак, погнали. Первое, это, конечно, самое главное, возьмите силиконовые беруши. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это не вот эти вот, которые вылетают, а это реально, которые вам реально помогают, спасают. Потому что тишина — это залог успеха. Я когда езжу, летаю с наушниками, я вот просто... Я даже иногда музыку не включаю, просто шумоподавление.
1: Поняла. Да, чтобы никого не слышать рядом.
2: Дальше, салфетки для снятия макияжа. Пожалуйста. А герцогиням актуально. Они не всегда есть возможность во время вот этого ночного перелета долгого привести лицо в порядок, так что никаких мицеллярок,
1: да,
2: только ватные диски.
1: Это все не возьмешь.
2: Так вам не разрешат это взять. Угу. Вот, поэтому ватные диски берите. Дальше, маленький переходник с Type-C на USB. Понятное дело, что сейчас уже почти большая часть владельцев яблочной продукции перешли на USB, на эти всяческие провода.
1: Как Type-C,
2: наоборот. А, Type-C, да. Но вот переходник надо, потому что вы же должны как-то заряжаться.
1: Uh-huh.
2: Не всегда есть такая возможность. Вот. Антисептик возьмите с собой, пожалуйста. Вроде бы как бы очевидная вещь, но почему-то не все пользуются, а зря. Потому что если вы думаете, что самолет перед каждой посадкой вымывают, вы очень сильно ошибаетесь.
1: Uh-huh.
2: Кстати,
1: да,
2: берем. А ты знаешь, где самое... грязное место в самолете.
1: А откуда же мне знать?
2: А я сейчас
1: расскажу. Я там не сижу.
2: Плюс один к фобии сейчас будет. Это вот эти тряпочки-подголовники.
1: Фу!
2: Да, их вообще никто никогда в жизни не мыл, не чистил.
1: Я их и не трогаю.
2: Так ты головой прикасаешься.
1: Да, это плохо.
2: Ну вот. Так что возьмите еще шапку. Вот. Так, ну и последнее, это, конечно, комплект. Маска для сна и подушка на шею. Вот. Я скажу честно, я игнорировал эти вещи всегда, пока не начал с этим кататься. Во-первых, подушка защищает от того, чтобы шея не затекала. Маска для сна тоже идеальна. Ты мне как подарила в свое время, я до сих пор с ней гоняю.
1: Вот. Идеально.
2: Вот. А еще есть лайфхак. Если... Ну, это правда так, отступаем от темы. Закидываете масочку в морозилку, держите долго и перед сном достаете на глазки тюньк, и все.
1: У меня, кстати, глаза к слову, отдыхают. Подушки для сна нету.
2: Нету подушки для сна?
1: Да.
2: Как ты живешь, даже не знаю. Запомните все эти пункты и будьте счастливы в полете.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 17, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают дождь и 20 градусов тепла. Вечером осадки продолжатся, ожидается где-то плюс 16.
2: Реклама.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
8: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
9: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: Hit FM.
1: 8 часов 26 минут в Москве. Пробка селфи Hit FM. Это наше любимое развлечение с вашими шикарными фотографиями.
2: И главное, вы должны быть в пробке, в своем автомобиле.
1: Да, в дороге, просто вы едете
2: куда-то. Да-да-да, что-то делаете, улыбаетесь, веселитесь, показывайте нам себя, мы хотим вас видеть, ваши лица.
1: С другой стороны, если вы едете на автобусе, тоже годится.
2: На самом деле, да.
1: На метро, пожалуйста. Сфоткайтесь в метро, если вы нас там
2: слушаете.
1: Прям
2: креативно подойдите к выполнению этого задания. Сделайте такое фото, вот которое не стыдно показать потомкам. Это я в своем автомобиле.
1: А почему там столько людей? Я просто безотказный.
2: Я просто подвозил коллег.
1: Да, ребят, в общем, фотографируйте, делайте селфи прямо сейчас, отправляйте нам в личку фотографии в мессенджере Макс. Запомните номер. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляйте нам в личку свои селфи. Мы с Терешковой прямо сейчас соберем большую фотогалерею из ваших снимков, выложим у нас в группе Hit FM в Максе. Ну а один из вас за самый крутой снимок получит роскошнейший, поверьте мне, роскошный подарок от радио Hit FM.
2: На старт, внимание, марш!

0: Hit FM.
1: 8.33 в Москве. Наша любимая классная активность в пробках, пробки, селфи, Hit FM. Все это здесь у нас в утреннем шоу.
2: Это нам нужно для того, чтобы мы с вами знакомились. Каждую среду вы отправляете нам селфи, мы с вами знакомимся, общаемся, дружим.
1: Вы даже не знаете, но мы с вами знакомимся.
2: Да, вот так вот. И что надо было сделать, дамы и господа? Надо было отправить свои селфи в дороге нам, в мессенджер Макс, в личку. Вот. А мы обещали собрать шикарную фотогалерею. Фотогалерея готова. Вот, теперь надо выбрать победителя. Вот, давайте обсудим, во-первых, что вы присылали.
1: Давай открываем.
2: Вот, Альберт. Угу. Альберт такой очень, не знаю почему, мне показался дерзковат, но хорош.
1: Угу, зато, согласна.
2: Зато пристегнут, понимаешь, да?
1: Да-да, вот. Но улыбается как-то хитро.
2: И да, вот. Потом, значит, есть целая супружеская пара, я так понимаю. Мужчина и герцогиня едут куда-то счастливые.
1: Мне кажется, на дачу.
2: Не пристегнутый, я обратил внимание.
1: Так, прием.
2: Кирилл, у него потрясающая желтая кепка. Кстати, он, знаешь, напоминает мультяшного персонажа. Какого пока не могу вспомнить, но в мультике он бы идеально смотрелся.
1: Ну, веселый мужчина.
2: Да. Ну вот, Андрюха просто Андрюха. Вот Андрюха.
1: Но наш мужик.
2: Ну, просто, да, такой серьезный. У него очень доброе лицо.
1: Добрые очки.
2: Вот. А, значит, что-то происходит непонятное на фотографии Константина. Там мадемуазель чем-то недовольна, либо стесняется.
1: А мне кажется, она сердечко делает руками.
2: А, да?
1: А может и нет.
2: Кстати, есть немного.
1: Да, там малышка какая-то.
2: Так,
1: очень.
2: Дальше что у нас, значит, Ольга. Ольга решила, что... Я не знаю, что это за автомобиль. Очень стильный такой. И шикарный стакан с кофе.
1: И платье. Вот все, что мы видим.
2: Платье,
1: и дорога без пробок.
2: Это явно не Москва.
1: Слушай, да. Так вот, знаешь, она пишет, что это дорога на Байкал.
2: Вот я и говорю, нога на ногу, когда кофеечек.
1: А кофеечек ли там?
2: Да, на Байкал просто так не согласятся ведь, да. Так, ребят, ну мы обещали выбрать лучшую фотографию. Скажу честно, мы прям практически один из первых, кто прислал свое селфи. Это был Кирилл с каким-то сумасшедшим взглядом в синих очечах. Кирюх, здесь с нами Кирилл из Ульяновска. Кирилл, привет.
3: Ребята, привет.
2: Скажи мне, пожалуйста, сколько эспрессов тебе в этот момент, когда ты фоткал это?
3: Нет, это просто я запрыгнул в машину после утренней зарядки, позанимался на турниках и
1: сразу поняла, спортсмен.
2: Я всегда говорил, что вот когда вы после спорта куда-то идете, у вас всегда такие глаза вот эти вот.
1: Майка какая классная, секси. Там татуировка есть симпатичная тоже.
2: Я не мешаю вам тут?
1: Нет, ладно. Кирилл, очень хорошая фотография, молодец. Позанимался, супер.
2: Вот молодец.
3: Спасибо.
2: Так, давай, раз, два, три, мы тебя поздравляем. Вручаем тебе наш шикарный подарок, Кирилл. Это рамки для автомобиля. На номер повесишь. Там будет на...
3: Вообще круто, спасибо.
2: Все будут знать, что ты слушаешь радио Hit FM. Вот так вот. Между прочим, Терешков такие комплименты еще никогда в жизни слушателям не делал.
1: Но вообще всем спасибо за фотографию. Фотографии, вы нереально крутые.

0: Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.45 в Москве. Всем приветики.
1: Всем приветики. Обещал вам шикарную, самую милую новость за сегодня. Которую... Да какой за сегодня? Мне кажется, за всю жизнь милей я ничего не видел.
0: Рассказывай.
1: Жена и дочь в России сделали свое радио для мужа. Значит, рассказываю. Мужчина потерял работу. Такое бывает. Вот. И чтобы как-то поддерживать заработок в семье, он устроился работать курьером, доставщик еды. Вот. Работает он, катается на велике туда-сюда, на этом электрическом, и слушает все время одно и то же интернет-радиостанцию, которую сделала жена и дочь. Вот. И они шутками и словами поддержки подбадривают его и записывают каждый день эфиры для него. И он катается и слушает это.
0: Это очень круто.
1: Это невероятно крутая история.
0: Но представляешь, это какой-то продакшн. Сколько работы?
1: Нет, там на самом деле ничего сложного, но... И самое классное, что у этой станции всего один слушатель, это батя. Ну, это прям, я считаю, что это максимальный уровень. Я не знаю просто. Я когда прочитал
0: новости, заботы.
1: Это с ума сойти можно. И ощущение того, что вы все время рядом находитесь с человеком.
0: Песни выбираешь, какие он будет слушать.
1: Да, его любимый плейлист, да,

0: пожалуйста. Да. Пишут подводки, как мы, понимаешь?
1: Наши песни-намеки. Что его ждет дома, например.
0: «Привет, Андрей». Или там, не знаю, «А я шальная императрица». Так, я домой попозже, пожалуй. Там что-то неладное творится. Ну, в общем, очень классная история. И я рекомендую каждому задуматься, почему бы нет. Если вы хотите поддержать свою любимку, своего любимого человека или
1: половинку. Это отличная идея.
0: Это очень крутая идея. Я думаю, что каждый способен на такое.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Дитя Алиши», радио «Хит ФМ». Здрасте!
1: Да, теперь выйди и зайди обратно.
0: Хорошо.
1: 9 часов ровно.
0: А я сколько сказал?
1: 7.
0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Дитя Алиши» на радио «Хит ФМ». Здрасте!
1: Доброе утро, страна! Представляете, он хотел начать этот день заново. Но нет.
0: Каждый час для меня как первый.
1: Да. У нас в этом часе очень крутая тема. Я предлагаю ее обсудить с нашими любимыми слушателями. Что из гардероба, друзья, вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды?
0: Так, поехали, значит. Что у меня
1: что
0: есть?
1: Что у тебя много?
0: Леопардовая рубашка моя. Я ее ношу, носил и буду носить.
1: Она... Не носишь?
0: Нет, а ты меня не видишь в ней.
1: Ага, на свидания в них не ходишь.
0: Конечно, на все свидания. Почему не жена?
1: У тебя
0: почему
1: дома?
0: Я не женат до сих пор? Потому что хожу в ней.
1: На все свидания у меня дома, я хожу в леопардовой рубашке.
0: Ты же у меня дома не была, да. Придешь, я как открою тебе в леопардовом этом наряде.
1: Надеюсь, что ты не только в рубашке. Но будут и еще.
0: Вот. Потом, что еще? У меня огромное количество бейсболок, которые, в принципе, уже никто не носит, но они на мне все равно сидят классно, я продолжаю их носить.
1: Ну, ты же, по-моему, шапули тоже носишь. У тебя шапули,
0: шапули.
1: И бейсболки.
0: У меня ушанка есть леопардовая.
1: Серьезно? Ты сейчас не шутишь?
0: Я вообще серьезно.
1: Подари мне.
0: Никогда.
1: Начинается.
0: Это же любимые вещи, которые я никогда с ними не расстанусь. Вот, леопардовая. Она причем лежит у меня в машине все время. Вот, на всякий случай. Вот, что еще? Есть солнечные очки желтые. Уже никто не носит уже желтые солнечные очки. Уже, не знаю, из моды вышли. А я до сих пор в них гоняю и прям очень круто себя чувствую.
1: Вареные джинсы у меня

0: с перцем молотым и лавровым листом.
1: Да-да-да.
0: Эти знаменитые джинсы.
1: Они вот как понравились мне 100 лет назад, так и вот до сих пор.
0: Ну вот, пожалуйста.
1: Буквально недавно у меня провались босоножки на огромной платформе. Как вот в детстве мы носили, помнишь, вот было время, трубы, ботинки на платформе. Вот они были прям в стиле тех времен.
0: Мы так интересно с тобой описываем свою одежду. Никто нас, мы друг друга в этой одежде не видели, но столько про нее рассказываем. Ладно, ребят, теперь вы. Что из вашего гардероба вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды? Свои сообщения присылайте нам в личку в мессенджере Макс 8-925-007-1074. Либо в Максе есть еще группа Hit FM, заходите, и там можно тоже написать по теме часа.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему шмоток, так сказать. Что из гардероба вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды?
2: Илья написал, что у него есть футболка одного рэп-коллектива. Не знаю, как правильно читать. Wu-Tang Clan.
1: Wu-Tang Clan.
2: Да, привезли из Америки в 2008. Носит до сих пор, хотя она весьма выцвела и появилась маленькая дырочка. Но я ее люблю, и в ее поношенности есть свой вайб. Прикольно, когда есть такие вещи.
1: Я вам больше скажу, я как фанат настоящего, именно прям родного мерча, я считаю, что у вас просто находка. Вот находка, берегите, не зашивайте. Дырочка появилась, ничего страшного, просто реже носите.
2: Обувь на платформе. Together forever.
1: Together forever.
2: Да.
1: Виктор пишет: бейсболку, костюм тройка двубортный, пожалуйста, вот.
2: Катя, никогда не перестану носить джинсы скини. О, да. Виктор вот бейсболку любит.
1: Если фигура позволяет, то это шикарно, конечно.
2: Да.
1: Андрей пишет: шлепки с мая по сентябрь только в них.
2: Угу. Понятно. Повезло же вам.
1: Руслан пишет, что никогда не прекратит носить тельняшку. Но я так понимаю, так говорят обычно те, кто понимает, что такое тельняшка. То есть это прям не просто же одежда. Это целая история.
2: Я вообще люблю тельняшки на мужчинах и на себе. Вне зависимости от истории. Мне просто нравится вот сочетание цветов.
1: Бело-синий.
2: Да, и вид. Вот это такая майка.
1: Тот, я смотрю, ты глаз с меня не сводишь сегодня.
2: Да, все поэтому.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Можно туда написать. Обсуждаем сегодня, что из гардероба вы, из вашего гардероба, вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды.
3: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: и нет-то, когда да.
1: Ильнур, бейсболка, сетка USA.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А, Ирина пишет, футболки и джинсы. Ну, это понятно. Юрий просто написал, нижнее белье.
1: Ну, это да, обязательно. Алексей из Нижнего Новгорода написал, хлопковые футболки с картинками из мультфильмов «Утиные истории», «Чип и Дейл», футболки из сериала «Беверли Хиллз» 90-210.
0: Вот, и опять же, да, возвращаясь к теме мерча, да, то, что я вот недавно наткнулся на какую-то коллаборацию с Микки Маусом, там, одного бренда, и я понял, что ведь мерчу рознь. Можно вот просто где там «Чип и Дейл» нарисовано, а можно найти что-то стильное, прям очень красивое.
1: Альберто вот отправил нам в конце 80-х, после армии купил себе мечту молодежи того времени — джинсы Монтана. Со временем штаны превратились в бриджи. Пару лет назад переделал бриджи в шорты и ношу их на даче. Думаю, что если и шорты придут в негодность, буду носить их как набедренную повязку. Ни к одной вещи у меня не было столько любви и привязанности, как к этим джинсам.
0: А я даже сейчас отвечу и подтвердите, если я прав. Скорее всего, вот за этого шилдика, который сзади на поясе, он потому что прям о многом говорит. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также можно написать в группу Hit FM в Максе. Мы сегодня обсуждаем одежду. Что из вашего гардероба вы будете носить все равно веками и вечно, даже если это выйдет из моды?

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 17 сейчас за окном, об этом сообщает Яндекс. Погода достаточно пасмурно, днем нам обещают дождь небольшой, хотя как небольшой, весь день продлится до самого вечера. Плюс 19 будет, это максимальная температура, ну а вечером плюс 14.
0: Реклама.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору, это может быть опасно. Замените стекло в

0: Мобиска всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения.

0: и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хочу

0: 21 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему одежды. Что из гардероба вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды?
2: Пуховый платок, Мадина написала. Это да, понятно тоже.
1: Пожалуйста, Елена пишет, тигровое пальто, которое сама шила, ему уже 26 лет.
2: Владимир написал, приобрел костюм теплой лыжной сборной России, коллекция 2005 года. До сих пор говорят, какой крутой. Ой, я бы тоже такой хотела.
1: Да, ну, кстати, класс. Если я правильно понимаю, то там, по-моему, очень даже стильно все выглядело. Эльвира пишет, солнцезащитные очки авиаторы. Но ага. Они никогда не выйдут из моды, давайте будем честными.
2: Я тут недавно приобрела на одном мероприятии очки, как у Брэда Питта в бойцовском клубе, красные. Прям реально, ну, такие копии сделаны идеально один в один. Вот хочу куда-нибудь одеть. Мне кажется, они вот как раз у меня тоже будут храниться долго и на стиле всегда будут.
1: Мне кажется, тебе необходимо дать их мне, чтобы я пришел в леопардовой рубашке, и лысый, и вот в этих очках.

0: Точно буду, как из бойцовского клуба.
1: Сергей, всегда подносить не одежду, а аксессуар, обручальное кольцо. Правда, когда вновь заберу из ломбарда, вот это дела.
0: Вот Витя написал, куртку М65 оливкового цвета. Ну, просто мёд. На все случаи жизни, на свидание, на гулянку, на мероприятие. Строго, а также по-мужицки. Объясню, кто не знает, это такая очень крутая куртка. У неё сзади на затылочке молния. Капюшон прячется. Она такая, как будто бы военная. Но эта куртка, на самом деле, всегда в моде будет. Это прям очень, это очень круто, если у вас настоящая М65. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений. В личке, в мессенджере Макс, пишите. Вот, также можно написать еще и в группе Hit FM. Там тоже есть тема, заходите, пишите. Мы сегодня обсуждаем, что из гардероба вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды.

0: 9:34 в Москве. Вот что мы обсуждаем в этом часе. Что из гардероба вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды? Ваши самые любимые вещички.
1: Вот Витя пишет: «Хит.ФМ, спасибо за вашу оценку». А про куртку радуется человек, что М65 мы оценили. Ну, конечно, оценили, это классная штука.
0: Кепку 8-клинку Дима написал. Я не знаю, что это такое.
1: Ирина пишет: «Платье, шляпы, без них летом пропаду».
0: Платье-шляпа?
1: Платье и шляпа. Через запятую.
0: Я уже представляла шляпу, знаешь, такую, как с фатой огромной.
1: Светлана пишет: «Халат».
0: О, еще махровый, наверное.
1: Да, значит, Татьяна пишет: «Сумка кроссбоди через плечо, маленькая, вместительная и ручки свободные». А что значит кроссбоди? Это что такое за сумка? Сейчас, ну-ка, я буду сейчас изучать, продолжайте.
0: Рассказывайте, да.
1: Так, белые кеды, пожалуйста. Я вообще не понимаю, как вы носите. Хотя я сам пришел в белых в такую погоду, но мне кажется, не та страна, где надо белые
0: кеды. Есть одна известная фирма Кед, ну, ты знаешь 100% ее. А у меня есть леопардовые кеды этой фирмы. Так. И вот я как-то купила, они в шикарном состоянии, и пару раз носила, и потом больше не придумала, куда носить. В итоге они также у меня лежат, и я вот не знаю, как осмелиться. Ну, не 42.
1: У меня не 42.
0: А какой?
1: 45.
0: Вот именно. У меня 38.
1: Я как волк из «Ну, погоди», как в коньке натягивал.
0: Такие кеды на тебя не пойдут.
1: Эх!
0: Дочка будет носить.
1: Моя?
0: Моя.
1: А, твоя? Я уж обрадовался.
0: Наша.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще в группе «Хит.ФМ» в Максе написать. Мы сегодня обсуждаем одежду. Какую вот, что из вашего гардероба вы не перестанете носить, даже если это вообще навсегда выйдет из моды?

0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: 9 часов 45 минут в Москве. Мы сегодня обсуждали, что из гардероба вы продолжите носить, даже если это окончательно выйдет из моды.
1: Очень много любимых вещей у вас. Рубашка в клетку, пишет Марусь.
0: Да, кстати, махровые носки, вот, пожалуйста, Таня будет носить. Я бы не помню про такие. Слушайте, но мне кажется, я бы еще, знаете что, просто носил бы, просто вот как память, вот прям маленький кусок, вырезал бы кусочек вафельного полотенца, чтобы помнить про детский сад, чтобы не забывать, откуда я поднялся.
1: Он продается, на самом деле, такое полотенце.
0: Так его не нужно, надо маленький кусочек всего лишь.
1: Я покупаю себе. Нет ничего лучше такого полотенца.
0: Зачем?
1: На кухню. Это что прям идеально.
0: Что ты делаешь на кухне, стесняюсь спросить им. Накрываешь пироги?
1: Как-нибудь тебе покажу.
0: Что за угрозы? Я только забыл про это полотенце, только чуть-чуть. Я говорю, маленький кусочек белого. А как белое? Оно уже
1: из-за стирок. Я верну тебя обратно.
0: Оно из-за стирок в садике должно было быть уже таким молочным, немножко цветом кофейным. Вот такое вот.
1: Ладно, давай завершать тему. Хватит уже.
0: Да, давайте прощаться. Тем более, что человек-гора Илья Алексеев уже тут пытался зайти в студию.
1: Уже топчется.
0: Топчется, да, вот, гремит, ходит, там что-то все роняет. Вот.
1: Намекает нам, что пора покинуть студию.
0: Да, вот, поэтому мы прощаемся до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит FM. Вам говорим до свидания. Встретимся завтра на том же месте в тот же час.
1: Классного денечка. Пока-пока.

Карлита и Софи Такер были только что на радио Хит ФМ в 10.05 по Москве. Всем доброе летнее утро. Здесь Илья Алексеев, пока Наташа Стаханова в отпуске, так что ее не теряйте. А пока предлагаю продолжить прокачивать этот день первоклассными хитами. Среди них творчество проекта The Bowsam, Бритни Спирс образца 2003 года. Инна также появится. Федук и Джонни споют про лето, но сначала Кайго и DNC на радио Хит ФМ.

0: The Balsam на радио Hit FM. Работа Magnetic сделала наш день еще приятнее всего за 3 минуты своего присутствия в динамиках. Среда продолжается. Не пропустите совсем скоро нашу афишу «Иду на все». Ирина Баутина расскажет, куда пойти и на что посмотреть в Москве. А также впереди Дэти, Алок, Сигал и Элли Голдин. А также Том Грегори. Но сначала...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, пасмурно, ветер западный 1 метр в секунду. Далее днем облачно, вероятен дождь, до 20 тепла. Вечером такая же погода, возможны осадки, на термометрах до 16, со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Хочу

0: регистрации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Доставим на дом точно ко времени. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: А я рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В ДК «Альфа-Кристалл» сегодня вечером показывают

0: будет иммерсивный спектакль «Тишь», где действие начинается еще до выхода на основную сцену. Зрители проходят по пространству и по пути встречают знакомых персонажей – Бабу-Ягу, Пушкина, Гоголя, Достоевского и Чехова, каждый из которых воплощает один из внутренних голосов человека. В главных ролях Дарья Мороз, Полина Анима и Татьяна Тимакова. Начало в 19:15 для лиц старше 18 лет.
1: Номер два.
0: В Аптекарском огороде открылась выставка «Цветы середины лета», где собрали для вас самые эффектные растения, которые сейчас находятся в пике цветения. Можно будет увидеть коллекции рубеки, эхиноцей, хвост, василисников, раджерси и других садовых многолетников. Помимо этого, клуб «Цветоводы Москвы» каждый день будет проводить консультации и мастер-классы, а заодно делиться советами по выращиванию и уходу за редкими сортами. Выставка продлится до 5 августа без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: Завтра, 30 июля, на ВДНХ итальянский певец Пупо выступит в Москве с концертом, где прозвучат его главные хиты «Чао», «Джелато», «Чоколад» и другие песни, которые

будням с 5 до 6 вечера по Москве. Участвуйте в игре «Успеть до 6» с Наташей Калашниковой и выиграйте ужин на двоих. Подробности на сайте hitfm.ru. А пока Fall Up и Now на радио Hit FM.

Оливер Хелденс и Крайдер на радио Хит ФМ. А я к вам с очень приятными новостями, в особенной степени для любителей поесть что-то вкусное и успевающих до 6 все это сделать. Так вот,

идеи, решения и амбиции, которые вдохновляют. Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.

Эд Харт на радио Хит ФМ. Знакомые приятные ритмы в 11.07 по Москве. Среда, уже середина рабочей недели, между прочим. Это, кстати, очень подходящее время для того, чтобы начинать строить планы на выходные. Чтобы все успеть, предусмотреть, ничего не забыть. Всем привет огромный, здесь Илья Алексеев. Впереди Бруно Марс со своим стопудовым хитом. Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди, Филатов и Кэрос, а еще Purple Disco Machine, The Magician на радио Хит ФМ уже сейчас.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Bruno Mars на радио Hit FM. Его работа Just The Way You Are с 2010 года плотно засела в головах многих романтиков, в том числе благодаря множеству видео, где песня стала музыкальной подложкой. Настоящий стопудовый хит, а теперь возвращаемся в 2026 год. В Hit News расскажу кое-что интересное для любителей поесть у экрана. Не пропустите, как и хиты, которых впереди огромное количество.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Далее днем пасмурно, вероятен дождь, до 20 тепла. Вечером такая же погода, возможно осадки, на термометрах до 16 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день. 18+.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана. Твой номер один. 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
5: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.

0: Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Шинка суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа.

0: Просмотр контента без приема пищи в последнее время стал чем-то из области фантастики. Тем временем российские диетологи предупреждают об опасности такой привычки. По мнению медиков, прием пищи перед экраном телевизора или любого электронного гаджета грозит перееданием и ухудшением состояния здоровья. Когда мы едим у экрана, мозгу приходится обрабатывать слишком много информации, поэтому он не получает все сигналы от вкусовых рецепторов и органов пищеварения. В результате мы не замечаем вкуса пищи и машинально съедаем больше обычного, не получая от этого должного удовольствия, но накапливая лишние калории, а их потом придется усиленно сжигать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Пока у нас тут в компании Радио Хит ФМ прекрасно и ярко проходит среда, я напомню про наш главный хитовый чарт. Голосуйте на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Я бы, конечно, вообще за всех проголосовал. Но если серьезно, у вас есть отличная возможность продвинуть своих хитовых любимчиков в двадцатке лучших. В субботу в 6 вечера по Москве узнаем, у кого какие позиции. А пока Тейт Макрей на Радио Хит ФМ.

0: Далее от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ.

0: Наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальном.

0: круглосуточно.
1: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки, танцы с собаками и чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru 0+.
2: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
3: Категория 16+. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

The Second Voice на радио Hit FM в 11 часов и 50 минут по Москве. Небольшой спойлер на ближайшее будущее. Я видел тут поблизости везде хит, так что будьте готовы его поймать и получить классный подарок от радио Hit FM. Что именно это будет, пока оставлю в тайне.

American Cremant и The Colors на радио Hit FM. И сразу же о приятном. Да, уже в этом часе вы можете поймать везде хит, который уже рядом. Это прекрасная возможность получить крутой подарок от радио Hit FM, от косметики и парфюмерии до модной одежды. Вот такой большой разброс вариантов. Вам для участия необходимо просто внимательно слушать эфиры, когда услышите кодовую фразу «Лови везде хит» на радио Hit FM, отправить слово «Везде хит» в мессенджер Max радио Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Именно в личные сообщения, да. А при этом вам еще должно повести, чтобы вы стали 29-м, потому что сегодня 29 июля. Я желаю всем удачи. Теперь оставляю вас в компании Purple Disco Machine на радио Hit FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: B.O.B. Хелли Уильямс на радио Хит ФМ были только что. Небольшая трехминутная музыкальная экскурсия в 2010 год, а теперь давайте вернемся в 2026. Самое время быть наготове и ловить везде хита, чтобы получить классный подарок от радио Хит ФМ. В этом часе прозвучит кодовая фраза, ловите ее и следуйте инструкциям. Пока!
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер западный 2 метра в секунду. Далее днем пасмурно, вероятен дождь, до 20 тепла, вечером такая же погода, возможно осадки, на термометрах до 16 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты, Тбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
5: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56 56.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Радио Хит ФМ представляет. Легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города. Драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
6: Хит ФМ.

Hit News. Открытие. Наверняка многие оказывались в ситуации, когда покупали книгу, оставляли ее на полке и годами к ней даже не притрагивались. Ученые из Великобритании объяснили, почему так происходит. И, как оказалось, дело не только в

0: красивой обложке. Сам процесс покупки активирует систему вознаграждения в мозге. Мы получаем удовольствие от предвкушения будущего чтения, наслаждаемся ощущениями от новых открытий еще до того, как откроем книгу. Исследователи предложили использовать этот сбой во благо. Вспоминать о непрочитанной книге, чтобы поднять себе настроение. При этом не стоит отказывать себе в удовольствии прочитать произведение, иначе зачем это все? С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Среда идет своим чередом в компании Радио Хит FM, но несколько минут назад в эфире у нас появился «Везде хит», который, как я увидел, все начали усиленно ловить. И действительно, на кону классные подарки от Радио Хит FM, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси, так что борьба развернулась нешуточная. Вам было необходимо услышать в эфире кодовую фразу «Лови «Везде хит» на Радио Хит FM» и отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При этом важно было стать 29-м, потому что сегодня 29 июля. Досчитался до 29, и вот с нами Лада из Кемерово. Здравствуйте, Лада.
2: Здравствуйте.
1: Вы с нами? Отлично. Тогда ловите громкие аплодисменты. Это вам. В вашу честь поздравления, конечно же, и давайте вместе узнавать, какой везде хит вы поймали. И это... Так, давайте смотреть, что там. А это везде хит на корзину фруктов. Значит, благодаря Радио Хит FM... Да. Это значит, что благодаря Радио Хит FM вы сможете выбрать свежие, сочные фрукты в одном из популярных магазинов. Ну и еще раз вам тогда аплодисменты. Абсолютно заслуженные. Так, ну и, собственно, давайте, можете приветы передать, если есть кому, я уверен, есть кому, потому что я чувствую, что у вас есть мощнейшая группа поддержки.
2: Привет, Лада! Привет! Привет маме, бабушке! Привет, баба, Лада, Вадим, всем привет!
1: Отлично! Так, ну и Кемерово тоже. Всем огромный привет. Вы оставайтесь на связи. Лада, мы еще поговорим с вами о том, как везде хит к вам прилетит. Собственно, вот такая большая корзина фруктов. Ну и не пропустите, друзья, следующий везде хит. Его появление в эфире может произойти в любое время.

0: время, но мы заранее предупреждаем об этом дополнительно. Ваша задача просто быть наготове со своим гаджетом и все сделать верно по инструкции. Вы можете получить классные хитовые призы от пиццы до ювелирных украшений. И всем удачи, конечно же.
1: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру».
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Вайс только что на радио Хит ФМ в 12.51 по Москве. Тем временем уже сегодня в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым в 8 вечера в сражении за эфир сойдутся мощные новинки от знаменитых хитмейкеров, а именно Сирилы Вудхаус, «Feel It» называется работа, и Мартин Гаррикс и U2. Fireflies. Голосование проходит в официальной группе радио Хит ФМ ВКонтакте, и оно уже стартовало.
1: Хит ФМ.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Мадонна и Мартин Гаррикс на радио Хит ФМ с очень красивой новинкой «Бизам». 13.06 в Москве, вторая половина дня. Между прочим, это значит, что экватор недели перепрыгнули. Всем огромный привет. Здесь Илья Алексеев. Здесь мощнейший поток 100% хитов. Например, стопудовый с 2007 года. Совсем скоро Шакира «Бёрна Бой» также. А еще он...

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
6: За мою новую шубу, а?
5: Алексей Чадов.
7: Я миллионер!
5: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 2007 год, именно тогда 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland выпустили этот стопудовый хит AU Technology, а в этот год многие очень хотят вернуться. Побывали в нем 3,5 минуты в компании Radio Hit FM, и возвращаемся в наш 2026. Впереди смотрители. Ирина Баутина расскажет, что из кино и сериалов посмотреть в ближайшем вечером. Не пропустите, а пока.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Далее днем пасмурно, вероятен дождь, до 20 тепла. Вечером такая же погода, возможны осадки, на термометрах до 16 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: Развлекательная программа. 0+. Шинкосуши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Радио Хит ФМ представляет легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города. Драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть третий сезон сериала «Ходячие мертвецы. Мертвый город», события в котором разворачиваются все так же во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающие о том, как заклятые враги Нигана и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри, сына Мэгги. В новых выпусках герои окончательно отбросят разногласия и будут работать сообща, чтобы дать отпор всем противникам и сделать Манхэттен пригодным местом для дальнейшего выживания и процветания цивилизации. Главные роли вновь сыграли Джеффри Дин Морган и Лорен Кохен.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился неожиданный спин-офф Рика и Морти, мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем шоу выступает президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Автором мультсериала выступил Дэн Харман, один из создателей Рика и Морти. А в оригинальной озвучке главного героя вновь озвучивает Кит Дэвид. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

Дебауса, только что на радио Хит ФМ. Раз уж у нас сегодня среда, то самое время напомнить про Хит Вумен Клуб. Сегодня в гостях у Наташи Калашниковой появится Юлия Зубарик, ведущий российский градостроитель и предприниматель, генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро Мастерс План, советник фонда Росконгресс. Уверен, будет очень интересно, поэтому не пропустите. Начало в 15 часов по Москве. А пока Тейм Импала и Дженни на радио Хит ФМ.

0: Аренда 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
11: Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Хьюгел и компания на радио Хит ФМ в 13 часов и 48 минут по Москве. Пора мне отправляться на поиски новостей и освобождать место у микрофона, потому что через 10 минут стартует All-Star Show с Наташей Калашниковой. Здесь был Илья Алексеев. Шикарной среды всем и надолго не прощаюсь.

Завывание тех, кто хотел жаришки этим летом, а не получается пока что. Ничего, во-первых, еще август впереди, а во-вторых, ну и не надо, мне так все нравится. Уж извините, 14 часов 5 минут в Москве, Калашникова здесь, всем приветики. Знаете, что мне не нравится? Я прям терпеть не могу, но кроме себя таких людей пока не знаю. Может быть, кто-то из вас. Я терпеть не могу запах скошенной травы. Я его ненавижу. Не побоюсь этого слова. А людям нравится. О, это так здорово, это так пахнет, это так хорошо. Это воспоминание, это просто приятно. Вот это вот все начинается. Я не понимаю, как это может быть приятно. Но неважно, некоторые и кинзу любят. Правда же? Вам привет. В общем, если в этом смысле хотите что-то сказать, у нас всегда есть место 925-007-107-4, но это не обязательная программа, как вы понимаете. Чон-Чон-Гук – это обязательная программа. Майя Мишель – это да, это обязательно. И многие другие, которые обязательно появятся в музыкальном смысле в этом часе, они и появятся. Поехали проверять.

0: господа. Немножечко завтра потеплее, 21 градус. О, жаришка! Небольшой дождик возможен, тем не менее, в течение дня. Ветер, правда, очень сильный, до 6 метров в секунду, это в среднем. То есть имейте в виду, ну и ощущаться 21 будет вряд ли.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день. 18+.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106-784.

0: 21 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
2: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
4: Хит ФМ. Хит ФМ.

0: Окружающая среда.
1: Пока одни ученые призывают к грамотному потреблению продуктов питания, чтобы отсрочить глобальное потепление на планете, тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды, и попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину жир от жарки мяса или масла, жидкими они остаются лишь на пути к трубам. Однако, остывая в канализации, жир застывает и оседает на стенках труб, и как итог, это приводит к сильным засорам. Так что, если вы не знаете, как помочь планете, то откажитесь от бытовой привычки, которая как минимум позволит сэкономить ваш бюджет. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Так, господа, смотрите-ка, 14 часов 36 минут в Москве, и это значит, что еще очень долго, казалось бы, до вечера по московскому времени, а вечер, например, 8 часов возьмем. Почему мы это время берем? Потому что именно с 8 часов в эфире Хит-ФМ «Хиты без правил». Соответственно, нужно поголосовать, а голосовать можно уже сейчас. Будьте любезненькие, пройдите для голосования. Где же это происходит? Естественно, в официальной группе «Радио Хит ФМ» ВКонтакте. Уже все возможно, уже началось голосование, поэтому действительно можно туда зайти и оставить свой драгоценнейший голос. У нас сегодня Мартин Гаррикс в одном углу ринга, а в противоположном смотрит на него Сирил. Ну а какая песенка вам понравится больше, вот мы это и узнаем. А потом еще Илья Обломов озвучит, начиная с вечера, с 8 вечера по Москве. У нас такое регулярно, поэтому Америки я не открыла, просто не забывайте.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: решения. Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру».
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это мы Тиесточка. Спасибо, скажем. Вот так вот мы его ласково и назвали. 14:48 в Москве, господа. Это что значит, если среда? Ну, конечно же, в следующем часе случится клуб «Хитвумен». И он случится. И у нас в гостях, вот буквально минут через 10 с хвостиком, появится Юлия Зубарик, ведущий российский градостроитель и предприниматель, генеральный директор архитектурного бюро «Мастерсплан», советник фонда «Росконгресс». Ну ничего себе, важные люди идут. А вот и с нами-то общаться будут. Если есть какие-то вопросики, 925-007-1074 про градостроение. Есть же у вас? Вот, у меня есть, например. Поэтому, конечно же, мало того, что это будет интересно, надеюсь, забавно. Ну, а там как пойдет, главное, чтобы уже скорее началось, чуть-чуть осталось.

0: радио Hit FM.
1: Ну что, господа, вот смотрите-ка, 15 часов и 3 минуты в Москве. Всем еще раз приветик, мы часик разменяли, и это среда, и в это время клуб Hit Woman начинает свою работу. Не забывайте, что у нас прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте. Все вот это включайте, пожалуйста, Никита, ответственный за красоту от двух девочек, которые сейчас в студии. Ну, со мной все понятно. А вот давайте я представлю вам нашу замечательную, прекрасную героиню Юлия Зубарик. Российский градостроитель, архитектор и предприниматель, основатель архитектурно-градостроительного бюро «Мастерсплан», если я правильно называю, советник фонда «Росконгресс». Мам, дорогая! Здравствуйте! Здравствуйте, Юля!
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! Вы... Может быть, даже зрители.
1: Да, обязательно. Еще раз, пожалуйста, смотрите на нас на страничке ВКонтакте. Ну, давайте с самого начала разберемся. Очень-очень серьезно звучат ваши должности. Там не одна. Давайте вот по ним пройдемся. Во-первых, градостроитель российский. Один из лучших и больших. А градостроитель, чем я извиняюсь, просто отличается от строителя. Вы не можете построить дачу?
2: Мы совсем не строители.
1: А, вы не строители?
2: Да, мы проектируем города и пространства, в которых мы живем. И, по сути дела, наша профессия – это ежедневное создание будущего.
1: В каком виде?
2: В виде планов, стратегий, чертежей, схемов, законотворческих актов, постановлений, правительства того или иного региона. И, конечно, в основном наша документация, которую мы разрабатываем, называется «Мастер-план территории». Я думаю, что уже многие сталкивались с этим названием, потому что если вы когда-либо что-то задумывали сделать на своей территории, даже на дачном земельном участке, о котором вы упомянули, или это в масштабах города, то вы начинаете с мастер-плана. Это с плана территории, того, как будет выглядеть территория в после ее реализации.
1: То есть это вот вы просто... Вот, а вот эти макеты,
2: да,
1: собственно, это
2: да,
1: ваши?
2: Да, да, это наши макеты. Все макеты, которые вы видите, это тоже труд градостроителей и архитекторов. И надо сказать, что сегодня профессия, обе профессии, градостроитель и архитектор, они как бы

сшивается друг с другом, и такой получается такой дуализм некоторый, потому что если мы говорим про градостроителей, то мы проектируем чисто территорию, то архитектор проектирует объем. А сегодня уже недостаточно делать это только последовательно. Надо все эти дисциплины совмещать в единый документ, который, собственно, и называется мастер-план, который включает в себя, как я уже сказала,

0: планируете?
1: Да, конечно, мы планируем и в том числе здания, и объемные решения.
0: Да. То есть это вот такое вот тоже объемное, опять же, видение того, что вот в этой части города, например, будет, да?
1: Абсолютно, да. И, конечно, еще нужно понимать, что мы считаем и технико-экономические показатели, то есть в каком объеме, в какой функции, каких зданий, сооружений, транспортной, инженерной инфраструктуры будет здесь запроектировано. Угу. Мы считаем экономику, насколько это экономически выгодно для застройщика или для города, смотря кто является заказчиком. Ну и, конечно, какие будут бюджетные и внебюджетные эффекты. Угу. К бюджетным эффектам мы причисляем НДФЛ, то есть какой НДФЛ будет платить бизнес, который здесь поселится, угу, будет работать, а внебюджетные – это какой эффект социальный эта территория даст для, так скажем, репрезентативности города или района.
0: И вы все это можете?
1: Да, это мы все можем. Но вот, например, один из самых реализуемых мастер-планов на сегодняшний день, если мы говорим про мастер-планы городов, является мастер-план города Грозный, и мы являемся его авторами.
0: Всего города?
1: Всего города. Это столица нашей Чеченской республики, в которой сейчас проживает порядка 320 тысяч человек. Вот. И в период с 23 по 24 год мы участвовали в международном конкурсе, выиграли его и уже по итогам конкурса дорабатывали этот мастер-план.
0: Ну, там, говорят, потрясающе красиво, и да, можно посмотреть на фотографии, я просто ни разу не была, но смотрела очень красиво.
1: Очень красиво, руководство города очень скрупулезно относится к формированию качественной городской среды и новых рабочих мест. Ну и я еще хочу от себя добавить, что это самый безопасный город в России, потому что там можно оставить телефон, открытую машину, тебя никто не тронет на улице. Вообще просто ощущение полной безопасности.
0: Ну, мы тут примерно представляем на самом деле. Так, господа, совсем скоро вернемся и продолжим вот об этом.
2: Woman Club на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
8: Будет карьера, успех.
7: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Кировский градостроитель и предприниматель, и архитектор сегодня с нами. Соответственно, генеральный директор бюро «Мастерсплан». Правильно я его
1: называю? Да, все правильно.
0: Вот. Угу. Мы, собственно, об этом вот хотим поговорить. Но я еще хотела тоже, чтобы похвастаться мы смогли. Есть у нас такое время, помимо проекта города Грозный, распрекрасного. Есть же еще чем, так сказать, блеснуть?
1: Ну, конечно, конечно. Вот мы, например, в прошлом году занимались стратегией развития Тинау, нашей новой Москвы. И у меня, так скажем, выпала честь аудиенции у мэра. И
0: вы Собянина видели.
1: Да, я с ним разговаривала. Да, почти полчаса докладывала наше видение концептуальное. Ну, конечно, он там и навалял, с одной стороны, но и...
0: Вам, так сказать, рекомендации?
1: Да, рекомендации дал. Ну, я очень уважительно отношусь к Сергею Семеновичу. И, конечно, все рекомендации, все реплики, которые были принесены в сторону нашего проекта, конечно, все очень принимаются. Потому что это, здесь, повторюсь, большая честь для меня была, для нашей команды, для нашего консорциума большого, который над этим проектом работал.
0: Вот интересно, а что он раскритиковал? Или это уже не вспомнить, наверное?
1: Ну, у него есть абсолютно свой подход, понимание того, что районы должны развиваться такой кластерной системой 15-минутного города. Это город, территория, на которой есть все, да, для того, чтобы было комфортно, удобно жить, работать, отдыхать, воспитывать детей. И, конечно, это, кстати, система, которая сейчас известна как 15-минутный город, по этой системе, которую так никто раньше не называл, в советское время, собственно, развивались наши все советские города. Особенно те города, у которых, которые были промышленные, у которых было там одно, несколько крупных предприятий, а вот непосредственно уже микрорайоны, они развивались по принципу того, что вся инфраструктура должна быть в пешеходной доступности.
0: А инфраструктура, это понятно, ну, магазины, понятно, школа, детский сад, да, вот да. Это вот имеется в виду, да. Там.
1: Школа, детский сад, поликлиники, места досуга, что очень важно. И то есть, например, сегодня Москва идет по созданию таких кластеров, большого количества, создание такого полицентрического города, то есть города с множественностью центрами. Это вот, например, кто бы мог подумать, что за третьим транспортным кольцом может появиться современный музей, музей современного искусства. А вот, например, на

0: не хватает людям повседневности, но и ради которого часто очень сложно выбираться в центр города.
1: А тут, опять же, вот эта шаговая доступность.
0: Шаговая доступность, да, у тебя как бы такие вот facilities.
1: Здорово.
0: Удобства.
1: Вот, видите, мы могли этого не замечать, жить в этом, не замечать этого, а теперь это сформулировано. Спасибо. Но не только Москва, я уверена, да? Ведь есть же у нас еще наверняка...
0: Ну, мы занимались, например, спутником города Грозный, Аргун. Угу. Такой промышленный центр. И тоже им было интересно заниматься, потому что с Грозным очень большая связь, как у любого города-спутника. Но именно Аргун тащит на себе весь промышленный потенциал. Угу. Чеченской Республики. Занимались мы моногородом в Красноярском крае, который называется Шарыпово. Угу. Там, например, тоже малый город, в нем живет 42 тысячи человек. И мы думали над тем, как удерживать население в этом городе, потому что желание любых родителей там – это купить квартиру в Красноярске своим mm-hmm. детям. К сожалению, так. И есть большая проблема вымывания, вымирания малых городов в России. А у нас вообще Россия – страна малых городов. У нас из более чем 1200 городов России больше 800 – это малые города. Mm-hmm. И такая проблематика существует, и тут разные подходы применяются, либо формирование качественной городской среды, что часто не отвечает запросам жителей. Потому что если нет работы, зачем тебе эта лавочка и фонарик?
1: Да-да.
0: Да. Или все-таки поддержанием и развитие производства в малых городах для того, чтобы была стабильная работа и заработная плата. Это важно.
1: У вас прям еще поле непаханное, да, получается? Работы, не проворот.
0: Да, вот мы, кстати, общались тут недавно с европейскими архитекторами. Они то же самое говорят, немножко нам завидуют, потому что в Европе все уже кроено-перекроено, перепроектировано. Ага. А у нас, конечно, еще лет на 100 так и проектирования хватит.
1: Но зато есть чем заняться. Скоро вернемся.
2: Хит FM. Реклама.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте...

есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Bath 3 квадратных метра всего за 1 725 рублей. Уэстеда Петровича, Санкт-Петербург, Украин, 106 787.

0: 21 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Шинка-суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
1: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
5: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Woman Club на радио Hit FM.
1: А мы продолжим, господа, 15:28 в Москве, если вам нужно ориентироваться. Юлия Зубарик по-прежнему вместе с нами. А она, между прочим, генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро «Мастерсплан». И это не просто название, это от мастер-плана, о
2: Конечно.
1: Котором мы говорили. Это просто во множественном числе, как вы понимаете. Что такое мастер-план?
2: Мастер-план – это стратегия социально-экономического и пространственного развития территории. И на самом деле каждое слово здесь несет очень серьезный смысл. Первое слово «стратегия» – это значит то, что мы планируем эту территорию на 10, 15, а то и 20 лет вперед.
1: Угу.
2: Дальше «социальный» означает о том, какие люди, сколько людей здесь будет жить на этой территории или в этом городе, какой будет прирост, какой будет отток демографический. «Экономическое» означает о том, какие виды предприятий, какие виды бизнесов на этой территории мы развиваем и за счет чего город будет жить, какие рабочие места будут у этих людей. И только, заметьте, на третьем месте пространственное развитие. Это то, как территория будет выглядеть. То есть уже с домами, с дорогами, со всей социальной инфраструктурой, о которой мы говорили. И, конечно же, пространственное развитие подчиняется социальному и экономическому развитию, потому что сначала мы определяем количество и качество людей, так скажем, экономику, и уже под это планируем пространство.
1: А вот, мне кажется, в советские времена не так, да, это все планировалось, потому что там не спрашивали, да, ну, такое впечатление, что там просто учитывали, чтобы солнце, дом и другой дом не загораживали друг другу солнце.
2: Ну, дело в том, что наши советские города, а, кстати, есть такая статистика, что порядка 20 наших российских городов было построено в 20 веке, в период бурной индустриализации. Как раз такие города строились под скорее не социальные нужды, а больше под экономические нужды. То есть под определенное предприятие, которое планировалось на этой территории, уже к нему сбоку пристраивался город.
1: А там уже сбоку прилеплялся человечек, грубо говоря. А сейчас
2: да, человечек должен был ездить на работу на троллейбусе номер 2, как это делали, например, мои родители всю жизнь. Вот, потому что я в таком родилась и выросла в промышленном городе в Республике Беларусь. Вот, и сейчас, конечно, стараются все предприятия выносить за черту города. Вот, конечно, в этом больше всего преуспела Москва, как мы видим, потому что индустриализация Москвы началась раньше, и, собственно, деиндустриализация началась тоже раньше. И все вот эти модные арт-кластеры по типу винзавода, кристалл,
1: Трехгорной
2: мануфактуры, Красного Октября, да-да-да. Это все же бывшие предприятия, да, которые создавались в конце 19-го, начало 20 века, и они создавались в центре. Почему? Потому что река была главной транспортной артерией города. Ага. А у нас Москва-река протекает прямо по центру города.
1: Да. А это, кстати, тоже всегда. А вот ваша работа, насколько я понимаю, то есть вы приходите, допустим, на какое-то место, которое, ну, для вас новое. Вы сначала изучаете все там, правильно?
2: Абсолютно, мы изучаем.
1: Причем и землю, и людей, и чем они занимаются, и что развалилось, и что надо бы развалить.
2: Абсолютно верно. То есть мы изучаем социальный, экономический, исторический контекст территории, геологию, геодезию, рельеф. Потому что очень часто приходится работать на рельефе, то есть это перепады высот. Это тоже надо учитывать. Нельзя просто нарисовать на перепаде высот дорогу. Потому что придут на следующей стадии другие проектировщики

0: и скажут, что мы сделали какашку.
1: А такое бывает, даже что, ну, не то, что, что вы сделали какашку. А бывало ли такое? Нет, а имеется в виду, что следующие приходят, как бы пласт профессионалов, и говорят, ребят, вот здесь вы перемудрились, здесь
0: да,
1: мы есть, это не сможем.
0: Да, есть такое, потому что, в принципе, вообще реализация любого строительного девелоперского проекта, комплексного освоения требует огромное количество этапов, итераций и специалистов.
1: Угу. Вот как это все интересно. Но я уверена, вы любите свои работы?
0: И я это называю своим делом, а не работой. Поэтому да.
1: Вы любите дело. Но дело свое странно не любите, да? Иначе зачем ты его делаешь, дело это? Это дело жизни, да?
0: Это дело жизни, да.
1: Но я уверена, что не только оно же занимает, правильно, всю жизнь.
0: Точно, точно. Потому что я уже этим занимаюсь, этим, я имею в виду. Градостроением. Я занимаюсь 24 года, да, и, конечно, уже часто хочется выходить, да, на другие междисциплинарные, так скажем, поля. И вот спасибо за этот вопрос, потому что для меня, например, вот проект, который я люблю, живу, это театральный проект «Предшественники».
1: Минуточку, давайте после песенки. Вот
0: давайте.
1: Это будем подробно.
2: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России.

0: радио «Хит-ФМ».
1: Это мы обратно врываемся. Я напомню, Юлия Зубарик сегодня вместе с нами, деятель искусств в данный момент.
2: Именно, театрального.
1: Театрального. Конкретно. Расскажите нам, пожалуйста, что это.
2: Да, проект «Предшественники». Это такой предпринимательско-театральный стендап, я бы так сказала.
1: Обалдеть.
2: Да, в общем, у меня есть замечательный друг Сергей, который придумал этот проект, потому что его задача донести этику предпринимателей, так скажем, наших предшественников до революционной России, то, как они действовали, как они мыслили, как они, там, не знаю, склали свои жизни во благо Отечества. И мы, предприниматели сегодняшнего дня, те, кто участвует в этом проекте,

0: выбираем себе героя и рассказываем об этом герое в театрализированной форме.
1: Вот как вы? У вас какой герой?
0: Да, у меня прекрасный герой Вера Ферсанова, купчиха. Первой гильдии, и как раз-таки она построила Сандуны в Москве, которые мы все прекрасно знаем, уверены, многие были, построила Петровский пассаж, и вообще была, можно сказать, самым крупным дореволюционным девелопером Москвы и, может быть, даже России.
1: Но вы близко к себе героя выбрали. Ну,
0: конечно, да. Я выбирала героя, который как-то был связан с развитием города. Угу. И она еще была очень крупным меценатом. Она помогала художникам, писателям, поэтам, музыкантам. Шаляпину, Рахманинову, Юону. То есть у нее прям был свой такой салон. И она очень много денег тратила на благотворительность. И вот как раз-таки эти смыслы о том, что бизнес – это не только бизнес, это не про зарабатывание денег, это отдавание своего такого долга отечеству. Угу. Вот об этом проект. И нашему предпринимателю сегодняшнего дня чуть больше 30 лет, угу. И мы только начинаем формировать эту этику предпринимательства. Как предприниматель должен себя вести, как должен создавать свой бизнес, оставлять наследие после себя.
1: Угу.
0: И этот проект заставляет как раз-таки задуматься об этом на примере вот героев.

0: своего героя. То есть да. вы много читаете, угу. сами находите или вам предоставляют информацию.
1: Все, это же предпринимательский проект, поэтому, сами. Собственно, мы на себя берем все задачи от поиска героя до реализации его на сцене. Вот, угу. например, я могу сказать, что конкретно я делала.
0: Да, очень
1: я изучала большое количество информации, архивов про Веру Ивановну Фирсанову.
0: В Ленинской библиотеке?
1: Да, ну, давайте так. Что-то в интернете, что-то в музее предпринимательства Москвы. Угу. Дальше создавала сценарий и текст, который мы согласовывали с авторами этого проекта. Угу. Дальше работала над голосом, над постановкой, над сценографией в том числе. Ездила на Мосфильм, выбирала себе костюм, придумывала грим, вдохновлялась героями тех

0: но с такими отголосками в сегодняшний день.
1: А, да? Ну, то есть, конечно, вы выходите на сцену в своем вот этом наряде.
0: Образе, да.
1: Образе, да. А она от вас сильно отличалась визуально? Есть же какие-то визуальные?
0: Она-то от меня отличалась сильно.
1: Я думаю,
0: здесь...
1: она большая такая была, нет?
0: Нет, она, кстати, была достаточно стройной, да, и очень такой образованной, эффектной. Есть про нее очень классная история. Мне как сказали, что ее очень любят наши юристы. Она два раза разводилась и оба раза платила по 1 000 000 рублей отступных своим мужьям.
1: Ну, это немножко перекликается с сегодняшним днем больше, чем хотелось.
0: Да, да. Вот. Но вообще у нее достаточно сложная и интересная судьба. В итоге она эмигрировала во Францию. И дальше там ее след теряется. И только вот ее есть наследники, которые здесь... Наследники, в смысле, правопреемники ее фамилии, да.
1: А вот они знают, что вы, например, у вас такая героиня?
0: Да, они знают.
1: А вы даже еще и на этом...
0: Но мы с ними еще не познакомились, вот у меня задача с ними встретиться, на самом деле.
1: А вот как это... Ну, а сейчас реклама,
0: да.
1: А потом вот как
0: да,
1: это?
0: Да, да, да. На радио Хит FM.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю!

0: как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки, танцы с собаками и чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Клуб на радио Хит FM.
1: И вот мы к этому времени, время 15:46 в Москве, выясняем, что у градостроителей есть одна грустная проблема. Им нужно дождаться того, что они наворотили, собственно, у себя в бюро. И это, конечно, действительно. Вот Грозный наверняка наизусть, знаете, да? Получилось хорошо.
2: Да, да, да. Но там еще много чего предстоит сделать по нашему мастер-плану. Ну, лет так на 30 хватит работы.
1: Вот, подъезжать и думать, а это тоже хорошо. О, это молодцы, вообще молодцы. Но,

0: Когда здесь и сейчас, вот то, что вы рассказывали про проект, да?
1: Да, да. Я говорю о том, что нам, градостроителям, здесь точно не повезло, потому что реализации наших проектов приходится ждать не одно десятилетие, давайте так скажем. И мы решили пойти вообще в другую сторону и попробовать, а что, если нам попробовать себя в ленд-арте и что-то придумать и реализовать быстро, и чтобы сразу появился, наконец-таки, артефакт нашей деятельности. Мы могли сказать... Это наше. И нам повезло. Есть такой очень крутой фестиваль в Никола-Ленивце «Архстояние». Я уверена, что ваши слушатели точно на нем бывали в этом году. Его посещают порядка 10 тысяч человек. Он находится в Калужской области. Нам предложили, нам как градостроителям, поучаствовать в нем. Тема фестиваля была «Маршрут перестроен». И мы решили... что мы создадим какой-то элемент городской инфраструктуры, потому что мы же городами занимаемся. И мы придумали остановку, вдохновившись советскими остановками, которые в основном у нас размещались в наших южных регионах. Вот кто бывал, кто ездил в Абхазию, Сухум, видели эти красивые остановки, такие, я их называю, piece of art. Но это реально такое искусство. И в основном все эти остановки наполнялись мозаикой, оформлялись мозаикой. И мы придумали свою остановку в виде такой огромной железобетонной плиты 4 на 5 метров, которая наклонена под углом, и ее держит сток сена. Этот сток сена, надо сказать, был выполнен сначала железобетонными прутьями, а потом обшит тростником. Но когда ты на это смотришь, не можешь понять, как эта природа может держать такой бетон. Вот. И на этом бетоне наши художники-мозаичники создавали мозаику вместе с участниками фестиваля. Каждый мог прийти и оставить свой след на стене в виде кусочка мозаики. И таким образом у нас получилось сотворчество вместе с участниками фестиваля.
0: И теперь... и каждый там знает, где камень-то он, конечно,
1: да,
0: же,
1: да.
0: положил.
1: Это был... Честно говоря, были толпы и очереди для того, чтобы каждый захотел хоть хотя бы по камушку оставить. И, кстати, эта остановка там уже останется навсегда.
0: Так что на нее можно приехать посмотреть.
1: Абсолютно.
0: Калужская область,
1: да.
0: Это из любой части страны. Просто приезжайте, имейте в виду, что вот, пожалуйста, вы даже знаете историю создания этого объекта, но вы-то там свой камешек-то заложили или просто проект?
1: Да, ну, конечно, и я сама камушки выкладывала. Но самое главное то, что это наша идея, это остановка, ее быстрая реализация. Мы за полгода увидели, что можно от идеи до полной реализации сделать проект. Это нас очень вдохновило продолжить нашу градостроительную деятельность.
0: Теперь, да, теперь, когда вы будете уже свои планы планировать, вставляйте маленькие вот такие арт-объектики, и это место за нами, мы сами быстро сделаем.
1: 100%.
0: Потому что уже красиво. Спасибо вам огромное, очень интересно. И теперь, между прочим, какие-то вопросы освещены под другим углом. Вот ходишь в школу, ходишь, а потом бац, и понимаешь, что
1: да.
0: Вот чьих рук дело.
1: Спасибо.
0: Например. А я напомню, господа, что у нас сегодня в гостях была Юлия Зубарик, ведущий российский предприниматель.
1: Предприниматель тоже, не без этого.
0: Градостроитель, архитектор, генеральный директор архитектурного градостроительного бюро «Мастерсплан», советник фонда «Росконгресс». Вот это мы не успели.
1: Не успели, но...
0: А что значит советник фонда «Росконгресс»?
1: Дело в том, что я многое модерирую, провожу сессии на двух главных мероприятиях, форумах страны. Это Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум. И все мои темы, которые я собираю, связаны, естественно, с урбанистикой, девелопментом и развитием территорий.
0: Ага. И вы им рассказываете, как надо?
1: Нет, я собираю спикеров для того, чтобы они рассказали, как надо, а я их аккуратно модерирую.
0: Вот, еще. Как многогранно.
1: Да.
0: Ну что, мы вдохновлены. Спасибо огромное, что приходили. А приходите
1: спасибо,
0: еще.
1: Спасибо, спасибо очень большое.
0: Все, ребят, до свидания. Летим дальше.
1: До свидания.
2: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России.

Вот, господа, мы же продолжаем с вами общение наше замечательное. 16 часов и 6 минут в Москве. И в это время, начиная с этого времени и до конца этого часа, мы ждем пришествия в нашу студию еще одного гостя. Он называется «Вездехит», и он подарок принесет. Вот такой нескладный стих. Но это не важно совершенно. 925-007-107-4, не забывайте, наш мессенджер, куда вы и пришлите, пожалуйста, ну, это в ваших интересах, слово «Вездехит», когда прозвучит звуковой сигнал приглашения в игру. А что конкретно выиграет наш победитель? Кстати, сегодня 29 число, значит, 29-й «Вездехит» будет победным. Вот, что за выигрыш, узнаем все вместе. Такие у нас «Вездехиты».

0: Реклама.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: Ну и что, господа, завтра чуть-чуть теплее, но практически не теплее. 21 градус – это максимальные показатели на завтра, обещает нам Яндекс.Погода. Небольшой дождик в течение дня возможен. В целом облачно, примерно как сегодня, и ветер до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
5: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
6: Радио «Хит ФМ» представляет. 1 августа в Лужниках пройдет битва беговых клубов от крупнейшего бегового сообщества России.

0: Хит Ньюс. Технологии. Современные здания, особенно высотные, строятся из самых крепких и технологичных материалов, и к ним неожиданно причислили старую добрую древесину. Так, в австралийском Сиднее совсем недавно завершили строительство самого высокого в мире деревянного небоскреба. Его высота 180 метров, и это 39 этажей. По сути, это настоящий гибрид технологий и материалов. Бетонные ядра поддерживают деревянные перекрытия и конструкции, а снаружи их упаковали в стальной экзоскелет. Внутри все выглядит как современный деревянный дом, а на некоторых этажах есть террасы и даже сады. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Утренний хит на радио Хит ФМ.
1: К нам в дом пришел и что-то принес. Опять рифмы не получилось, но это вообще не главная задача. Главная задача, чтобы из вас кто-то выигрывал. И кто-то из вас каждый раз выигрывает. А на это и расчет. Единственное, опять, я вот сегодня напомню, в данный момент 29 число, значит 29-й. Везде хит я отсчитывала и отсчитала. Ну а моя победительница Ирина К, так она подписана. Красивая фотография среди цветочков на ступенчиках. Это вы, да-да-да, могли бы обратить внимание на то, что вам радио пишет, что вы наш победитель. И вообще-то мы ждали ваш номер телефона, чтобы здесь, в студии Хит ФМ, уже непосредственно с вашим участием узнать, какой же подарок у вас, соответственно, какой везде хит. Но, наверное, здравствуйте, вот, ну, видите, когда позвали по радио, сразу человек отзывается. Ирина, в любом случае, мы вас поздравляем. Номер телефона вижу, но теперь только если вы сами дозвоните, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, вот на 45 заканчивается, его я и этот телефончик тогда подхвачу. Пока аплодисменты нашей победительнице. А телефон не звонит, но ничего страшного, мы зато узнаем все равно всем миром, что конкретно за везде хит у Ирины. Итак, на сегодняшний день и в данный момент вы выигрываете везде хит на такси. И это значит, что благодаря Хит ФМ вы будете кататься какое-то время на таксишке туда-сюда, туда-сюда. Вот возить вас будет, что, конечно же, удобно. Никто не позвонил, но ничего страшного. Главное, вот они аплодисменты, вот она наша победительница где-то там. Ну и вот они мы, которые на данную секундочку игру завершаем. Но имейте в виду, пожалуйста, везде хит ходит каждый день туда-сюда.
0: Лови везде хит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
10: За мою новую шубу, а?
9: Алексей Чадов.
11: Я миллионер!
9: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
12: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
13: Категория 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7. 7-7-9-9.

А что это, женщина, вы орете? Хотелось бы спросить. Это была только что Pink на Hit FM. Ну и поорала, и пошла. И главное, иногда просто выплеснуть эмоции, правда? Вы же знаете таких людей, которые приходят в общественное место. Наорут на кого-нибудь, а то и на всех. И счастливенькие идут. Им совершенно не важно, кто им что-то ответил. Даже хуже, наверное, ответить, потому что они тут же непосредственно в этот удивительный диалог врываются, так сказать, и их оттуда не вырвешь. А иногда просто нужно потерпеть. Вот пришла женщина, поорала на всех. Вы что творите, ЖКХ? Вы что вытворяете? Вот это вот, да? И все, и вроде бы полегчало. Женщина пошла по своим делам заряженная. Заряженная доброй положительной энергией. Главное не вляпаться в то, что она, так сказать, оставила. Вот. Ну и Pink только что на Hit FM One Republic уже без вот этого вайба до конца часа. И не только они, конечно же, 16.50 в Москве. У нас в следующем часе, если вы помните, важная миссия тоже. Hit FM. I know why you

Итак, смотрите-ка, что у нас получается. Получается 17 часов и 5 минут. 5 часов и 5 минут. Вот хорошее такое получилось. Это по Москве, если судить, и не только. И, соответственно, в этом часе мы с 5, вот уже началось, успеваем до 6. Да-да. Если вы в Москве или в ближайшие несколько месяцев собираетесь в Москве быть, то мы знаем, где вам отужинать вдвоем. Именно вот так вот будем играть «Успеть до 6», и наш победитель заберет подарок, выиграет ужин на двоих в центре Москвы. От вас, соответственно, участие.

0: уже мы вам тогда все и обеспечим. Поиграем, как обычно, но попозже. А пока у нас, конечно, только музыкальные задания, только музыкальные задачи, из которых в этом часе и Джонни с Федуком, и, допустим, Люки Ли, и кто у нас еще, Рита Ора, Эд Ширен и Робин Шульц, и другие, конечно же.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: про моря и реки, но вообще-то не про это. 17 часов 17 минут в Москве, господа. Да, мы все ближе к розыгрышу, ничего вы не пропустили. Отвечаю я на вопрос, на ваш. Еще, если есть какие-то легкие вопросы, задавайте. 925-007-174, если честно, потому что на легкие вопросы приятно отвечать. Ну и, конечно, помимо того, что мы отвечаем на ваши вопросы, вы тоже, пожалуйста, откликайтесь на наши просьбы. Например, заходите на наш сайт itfm.ru и там в разделе «Главный чарт хитовый» или в нашем же мобильном приложении «Хит FM», вы, пожалуйста, голосуйте. То есть оставляйте свои голоса. Вот непосредственно это так происходит. Вы не бойтесь, они будут в безопасности. Хороший уход, прогулка, нормальное здоровое питание. Ну, короче, мы их собираем с любовью, а потом пересчитываем и вам же их возвращаем, но уже в причесанном виде. Соответственно, это происходит в субботу в 18 по Москве и в воскресенье повтор в полдень по московскому времени. Андрей Белов рулевой в этом смысле. Поэтому не забывайте голосовать. Нам это критически важно.
1: Погода на Хит FM.
0: Завтра, ну, прохладненько, 21 градус обещает нам Яндекс.Погоды, 20 – это наши максимальные ощущения. Ветер до 6 метров в секунду, что не слабенько. Небольшой дождик в течение всего дня возможен. В целом будет вот так же примерно облачно и пасмурно, как сегодня.
1: Реклама.
2: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты, Тбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-41, 16+.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хочу.

0: 7, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: Многие домашние животные со временем своим поведением становятся похожи на своих владельцев. Почему так происходит, рассказали российские ученые. По словам специалистов, живя в семье, кошки меняют график сна и копируют уровень активности и эмоциональное состояние хозяев. Например, если вы поздно ложитесь спать, то и ваша кошка тоже бодрствует дольше. В спокойной семье питомцы ведут себя расслабленнее, в эмоциональной – активнее. Кошки чувствительны к интонациям, скорости движений, громкости речи и уровню тревожности в доме, постепенно подстраиваясь под ритм быта. Эксперты отмечают, что люди бессознательно выбирают животных, близких им по темпераменту, ну а затем годы совместной жизни усиливают это сходство. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП Шин ОА.
1: А мы с вами до 6 успеваем, как вы знаете, и эта игра уже началась. А точнее, я жду моего будущего победителя, я надеюсь, с которым мы и сыграем буквально через песенку. Звоните звездочка 107.4 с мобильного бесплатно. Мы здесь в эфире за 30 секунд разложим все по полочкам, чтобы всем уже стало ясно, что еда, а что не еда. За 30 секунд максимальное количество ваших ответов, и если 6 из них как минимум будут правильные, можно больше, меньше нельзя правильных. Вот, 6 правильных ответов, это значит, что вы наш победитель. Это значит, что вы выигрываете ужин на двоих в центре Москвы. Обратите, пожалуйста, на это внимание, локация такая. Вот, если готовы, то звездочка 107.4 с мобильным бесплатно, жду своего игрока.

0: Хит-ФМ.
1: И мы уже, конечно же, начинаем непосредственный процесс, потому что нам нужно убедиться, что наш дозвонившийся Николай уже и победитель. Сначала поиграть, конечно, нужно. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем
1: вот.
2: Привет.
1: Вот он, наш, будем надеяться, победитель, который, конечно, тоже любит вкусно поесть, как и все мы нормальные люди, правда?
2: Да, не без этого.
1: Все, прекрасно. Это уже заявка на победу. Ну, а дальше осталось дело за малым. За 30 секунд я вам называю слова какие-то, вы мне говорите, это вообще еда или это вообще не еда. Сделайте так, чтобы я не переспрашивала, поэтому легче да нет, наверное. А то, знаете, буду, а что, вот это? Будем тратить драгоценные секунды. Вот это мы учли, и если вы готовы, да.

0: Давайте же уже играть.
1: Да, готов.
0: Прекрасно, я желаю вам удачи, себе тоже. И все замерли. И мы поехали. Итак, Том Кха.
1: Да.
0: Правильно. Том Круз.
1: Нет.
0: Правильно, Буто.
1: Да.
0: Неправильно, Нори.
1: Да.
0: Правильно, Сфумато.
1: Нет.
0: Правильно,
1: думаю, нет.
0: Мангал.
1: Нет.
0: Торф.
1: Да.
0: Нет, конечно, Поке.
1: Да.
0: Правильно, Тофу.
1: Да.
0: Ну, так, последний на всякий случай мы тоже зафиксировали. Ну, давайте посчитаем. Мне кажется, у нас все получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все.
1: Торт.
0: А? Что? Сожрали торт?
1: Нет, говорю, послышалось торт.
0: А, торт. Ну, ладно, будем сделать вид, что послышалось. А торт вообще не ешьте потом, Николай, ладно? Договорились?
1: Хорошо.
0: Ну, теперь мне спокойно на душе, я могу вас поздравить. Да, это победа. А главное, это подарок. А в подарок вы получаете ужин на двоих от Шинка Суши. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Еще раз аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Вот, еще вы танец там съели, я смотрю, я себя отметила. Как это у вас получилось, Николай, не знаю. Но в любом случае, действительно, я вас поздравляю. Оставайтесь, пожалуйста, на связи, хорошо?
1: Хорошо.
0: Вот он, наш замечательный, добрый, прекрасный, талантливый победитель Николай. С ним мы сейчас будем разбираться, господа. А вам только скажу, завтра кто-то из вас, добрый, талантливый, замечательный победитель, тоже появится здесь примерно в это время, не пропустить.
2: Шинка Суши. Авторская Япония от Олега Шина. Суши и роллы из-под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП.

Кири Хилсон прямо сейчас на Хит FM, и то, что ей нравится. Вам того же она желает и советует, чтобы непременно вы занимались тем, что вам нравится, ели сегодня то, что нравится, проводили время так, как нравится, смотрели то, что нравится, и, конечно, слушали Хит FM. Об этом только что песня была. Если вы не уловили основной смысл, в следующий раз переслушаем. Но я вам его в любом случае передала. 17 часов 49, да что там, 50 минут в Москве. А давайте-ка попрощаемся. А есть такая идея, потому что все игры переиграны сегодня с нами. Ну, мы друг с другом все, что могли, выполнили. Но завтра будет день, будет пища, безусловно. И будет что поделать. Вот. Поэтому чудесного вечера пожелаю вам, конечно же, с исполнением всех приятных планов. Ну, а завтра уже разберемся. Была Калашникова, летела, целую, пока.

0: вечера. Вы слушаете радио Хит FM. Хит FM. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM.

0: Хит-ФМ.
1: Всем привет и отличного вечера. Мы начинаем большой релиз, и нас с вами ждет полное погружение в музыку в следующие 4 часа. Классный музыкальный хитовый нон-стоп. Если останетесь, друзья, точно не пожалеете. Итак, хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Также разделы дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Что касается хитов без правил, сразу скажу. После 20.00 нас ждет музыкальный баттл. В нем примут участие две новые песни, две отличные новые песни. И уже сейчас их можно поддержать. За них можно проголосовать в нашей официальной группе ВК. Поэтому при наличии времени, возможности, желания, зайдите и проголосуйте.
0: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: 16, без осадков. Завтра тоже без осадков и плюс 20.
1: Реклама.
2: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7471, 16+.
6: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Т-банком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
7: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
9: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
10: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
11: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. HIT-FM.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Надоело ходить на свидания и слушать заученные рассказы о работе, путешествиях и несчастной любви? Тогда сделайте ход конем, причем в буквальном смысле. На первом свидании пригласите сыграть в шахматы. По словам экспертов, всего за одну партию о человеке можно будет узнать больше, чем за час пустых разговоров. Ведь на обычной встрече люди стараются показать себя с лучшей стороны. Однако, когда внимание переключается на игру, то эмоции и привычки вылезают наружу. Главный показатель – это реакция на собственные ошибки. Спокойно ищут выход из трудной ситуации или начинает винить стул, шум и давно забытые навыки. Помимо этого, не менее важен и финал партии, когда спокойное рукопожатие и разбор ошибок с юмором выигрывают у попыток убедить всех, что победа соперника была случайной. И, наконец, шахматы удобны еще и тем, что могут избавить вас от неловких пауз, а после партии есть повод обсудить игру и договориться о новой встрече, чтобы взять реванш. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Тейм Импала и Дженни на Хит ФМ «Дракула». Все выше и выше в главном хитовом чарте. Уже 7-я строчка. Плюс 2 за неделю. Неплохо, но могут лучше, могут выше. Поэтому голосуйте за работу «Дракула» на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать

0: Момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алан Уокер на Hit FM The Drum. Есть что-то в треках этого музыканта, что-то цепляющее наше русское ухо. Вот то ли мотивы, то ли мелодии, не знаю, может быть, все вместе. В общем, этого парня мы любим. А еще мы любим трек Dive Into Me. А Лок и Калит услышим скоро.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на Hit FM только что. Песня Bizarre. Новая песня, наша новинка. Полный перечень свеженького найдете на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Поэтому welcome, добро пожаловать. Заходите, чтобы оставаться в тренде, чтобы быть в теме, что называется. Начало восьмого в Москве. Всем еще раз привет. Мы продолжаем большой релиз. У нас тут музыка. Лучшая, хитовая, много музыки и ни одной лишней песни. Это важно. В ближайшие минуты в нашей компании Филатов и Кэрос, Time Won't Wait, Зиверт, Газ. А еще трэп Мафия Хаус и суперхит Мафия Стайл.
1: Большой релиз на радио Хит FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас небольшие дожди, плюс 18, по ощущениям плюс 17, ветер северный дует со скоростью 2 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба. Ночью предстоящий плюс 17, завтра в городе плюс 21.
0: Реклама.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
4: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу!

0: Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Каждый офисный работник знает, что такое созвоны по видеосвязи, и нравятся они далеко не всем. Некоторые и вовсе начинают испытывать тревогу в эти моменты, и в Великобритании на сторону таких сотрудников встал местный суд. Одна из работниц колл-центра заранее предупредила свое руководство о наличии тревожного расстройства, которое усиливается при взаимодействии по видеосвязи. На одном из таких созвонов, когда она почувствовала сильную панику, босс потребовал включить камеру. После этого женщина покинула встречу, а потом ушла на больничный, из которого так и не вернулась. Когда дело дошло до официального разбирательства, суд обязал работодателя выплатить денежную компенсацию женщине, так что подобные истории могут стать частым явлением. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: 19:35 в Москве. Всем привет еще раз. Это большой релиз. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Звезда электронной сцены будет нас развлекать в следующие 5 минут. Это Топик. Топик, он из Германии. Пишет, творит, играет уже очень давно, много лет. И за это время успел выпустить много суперхитов. Два из них мы услышим далее. Здесь на самом хитовом радио первый трек называется «Forget You». Записан вместе с проектом «Fast Boy» и песня под номером 2 «Why Do You Lie To Me». Это Topic, A7S и Lil Baby.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дорогах.

0: Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная, там, где лето.

0: школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
1: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Это Eminem на Hit FM Not Afraid в 19:50 по Москве. Наша перспектива, перспектива. Она не пугает, а наоборот привлекает. А все потому, что в следующем часе хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит и получит уникальное право прозвучать в эфире, поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, находите пост на тему хитов без правил, мы на самом деле там уже все приготовили, все разместили, вам лишь найти это на главной страничке и проголосовать за тот свежак, который вам понравится больше. Все. Хит FM.

0: Marshmello и Portugal The Man на Hit FM только что. Песня «Феникс» в начале 9 по Москве. Дальше у нас хиты без правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Это музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две, и они будут биться за одно единственное место в нашем эфире, в нашем плейлисте. В итоге победит только один свежак. Вам решать, какой трек победит и выйдет в финал. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте и голосуйте за ту работу, которая вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня DJ Serial и песня «Feel It».

Let's get ready to rumble! Хиты без правил на Хит FM 2020, время московское. Тут на радио Ринге в прямом эфире бьются лучшие новинки. Две штуки. Сражаются они за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит, поэтому проходите в нашу официальную группу ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня DJ Serial. Песня Feel It.

0: Кто же победит в итоге? Сириал либо Мартин Гаррикс на пару с группой U2? Решать вам и голосовать тоже вам.
1: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас небольшие дожди, плюс

0: 18, по ощущениям, плюс 17. Ветер северный, дует со скоростью 3 метра в секунду. И влажность 83%. Смотрим, что ночью плюс 16, завтра днем плюс 22.
1: Реклама. Радио Хит ФМ представляет. 1 августа в Лужниках пройдет битва беговых клубов от крупнейшего бегового сообщества России.

0: чего начинается финансовая грамотность? С отказа от бизнес-ланчей в различных кафе в пользу домашней еды в контейнерах. Математика простая, на обед в кафе в среднем уходит около 500 рублей, тогда как домашняя еда по себестоимости обойдется всего 250 рублей. Таким образом, экономия в день составляет 250 рублей, что в итоге принесет человеку более 60 тысяч рублей в год. При этом не стоит забывать, что домашняя еда не только выгоднее, но и полезнее для здоровья. Ведь вы сами контролируете качество и калорийность продуктов. По словам экспертов, изменив простые ежедневные привычки в питании, можно безболезненно высвободить значительный финансовый ресурс для вашего бюджета. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ, финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в плейлисте. Кто же его займет? Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. Буквально через минуту мы обязательно с вашими голосами разберемся. В этом даже не сомневайтесь. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты свежих песен. Первая называется «Feel It». Это «Serial». Serial и Feel It под номером 1, под номером 2. Группа U2 и Мартин Гаррикс. Fireflies.

0: А теперь все внимание в наш официальный паблик ВК, куда вы бросали свои голоса на протяжении этих 60 минут. Всем, кстати, респекты за то, что зашли и поучаствовали. Это очень важно. Итак, с разницей в 5 голосов в эту среду, 29 июля, в нашем муза-сражении побеждает Сириал. Побеждает Сириал с работой Feel It. И дальше мы эту песню послушаем целиком, а все потому, что вы этого захотели, и вы так проголосовали в нашем официальном паблике ВК. Завтра обязательно продолжим. Будут новые хиты без правил после 8 вечера по Москве.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Rudimental Akalit на Hit FM All I Know в 20.50 по Москве. А впереди песня, которую мы назвали «Взлетом недели» в главном хитовом чарте в минувшую субботу. Песня «Self-Aware» от Temper City. Услышим очень скоро. Ни в коем случае не пропустите эту невероятно красивую хитовую историю «Self-Aware» Temper City. И Ариана Гранде тоже в нашей компании «We Can't Be Friends». Скоро.
1: Hit FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: Это большой релиз на Hit FM и специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран, включая стриминг. Вот давайте сегодня посмотрим на мировую сотню приложения Spotify. Кто же в топе главного стриминг-сервиса планеты? Начнем с 16-й строчки. Здесь песня «Choosing Texas», которая уже очень много недель находится в хит-параде, не только в Spotify, но и в других чартах в том числе. Итак, «Choosing Texas», Элла Лангли, номер 16.
1: Chart Special.

0: реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на радио Hit FM и раздел Chart Special. Сегодня главные хиты из мирового топа приложения Spotify. Недавно слушали работу, которая называется «Choosing Texas», 16-я строчка. Она прибавила одну позицию за неделю. Поздравляем с этим Эллу Лангли. А вот Оливия Родриго, наоборот, потеряла позицию. Была на 15-м, вернее, нет, была на 13-м. Попала на 14-е место. Ну, обидно, конечно, но не так критично. Итак, Оливия Родриго по версии Spotify в мировой сотне на 14-м месте.
0: Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас дожди, плюс 17, по ощущениям плюс 15, ветер северный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 80%. Ночью будущие осадки, плюс 17, завтра днем плюс 22 и опять же дожди.
2: Реклама. Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Т-банк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
7: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение.

0: Хит Ньюс. Еда. Просмотр контента без приема пищи в последнее время стал чем-то из области фантастики. Тем временем российские диетологи предупреждают об опасности такой привычки. По мнению медиков, прием пищи перед экраном телевизора или любого электронного гаджета грозит перееданием и ухудшением состояния здоровья. Когда мы едим у экрана, мозгу приходится обрабатывать слишком много информации, поэтому он не получает все сигналы от вкусовых рецепторов и органов пищеварения. В результате мы не замечаем вкуса пищи и машинально съедаем больше обычного, не получая от этого должного удовольствия, но накапливая лишние калории, а их потом придется усиленно сжигать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

сотни приложений Spotify. Далее вместе с нами группа BTS. Я думал, в топ попадет их песня 2020 года «Dynamite». Ведь именно ее парни исполнили не так давно в финале чемпионата мира по футболу. Но нет, повезло другому треку. Вы хорошо знаете эту песню, конечно же. Песня этого года называется «Swim» BTS, номер 8 в Spotify. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сб

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделе Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Лучшее из сотни Spotify в этом часе для вас. Песня, которая попала в первую тройку Spotify, может называться лучшей? Ну, конечно, может. Одной из лучших. И она таковой является, естественно. Называется работа Hate That I Made You Love Me. Это Ариана Гранде. Третье место по итогам прошлой недели в приложении Spotify. Мы Ариану поздравляем, не знаю, будет ли она когда-нибудь на первом месте или нет, но третья позиция — это уже победа, мне кажется. Итак, Hate That I Made You Love Me. Слушаем дальше эту песню и на этом финалим большой релиз, Chart Special, и прощаемся с вами до завтра. Chart Special.

0: Хит Ньюс. Открытие. Наверняка многие оказывались в ситуации, когда покупали книгу, оставляли ее на полке и годами к ней даже не притрагивались. Ученые из Великобритании объяснили, почему так происходит. И, как оказалось, дело не только в красивой обложке. Сам процесс покупки активирует систему вознаграждения в мозге. Мы получаем удовольствие от предвкушения будущего чтения, наслаждаемся ощущениями от новых открытий еще до того, как откроем книгу. Исследователи предложили использовать этот сбой во благо. Вспоминать о непрочитанной книге, чтобы поднять себе настроение. При этом не стоит отказывать себе в удовольствии прочитать произведение, иначе зачем это все? С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Окружающая среда.
1: Пока одни ученые призывают к грамотному потреблению продуктов питания, чтобы отсрочить глобальное потепление на планете, тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды, и попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину, жир от жарки мяса или масла, жидкими они остаются лишь на пути к трубам. Однако, остывая в канализации, жир застывает и оседает на стенках труб, и как итог, это приводит к сильным засорам. Так что, если вы не знаете, как помочь планете, то откажитесь от бытовой привычки, которая как минимум позволит сэкономить ваш бюджет. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

животные. Кошатники на собственном опыте знают, что их питомцы – те еще любители пошуметь в ночное время. Как только человек ложится спать, пушистые почти сразу решают, что это идеальное время для активных игр, прыжков и бега. Почему кошки постоянно устраивают ночной тыгыдык, поведали фелинологи и ветеринары. Все дело в кошачьей природе и эволюции. Внутренние часы этих животных настроены на пик активности в темное время суток. На генетическом уровне в них закреплено поведение, которое помогало их диким предкам выслеживать добычу в сумерках. Домашние кошки тоже нередко реализуют свой охотничий инстинкт через игры в ночное время, особенно если днем им не хватает физической нагрузки или они скучают. Хотя такое поведение обычно естественно и говорит о здоровье питомца, чрезмерная ночная энергия может указывать на стресс, скуку или возрастные изменения. Имейте в виду.

0: совершать добрые поступки важно, ведь таким образом мы делаем этот мир чуточку лучше. Правда, не у каждого из нас это получается. Почему так происходит, выяснили британские ученые, которые провели эксперимент среди детей в возрасте от 3 до 10 лет. Участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстниками. Одних детей просили ответить почти сразу, а другим давали больше времени на размышления. Также детей проверяли, готовы ли они соврать ради собственной выгоды. Оказалось, что большинство детей в возрасте от 3 до 4 лет чаще выбирают честность и добрые поступки. Однако, чем старше мы становимся, тем чаще ищем выгоду для себя. Ученые отметили, что такое изменение в поведении формируется благодаря общественной среде, в которой мы обитаем. И все же не стоит забывать, что добро всегда возвращается, пусть и не сразу. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-ньюс. Роботы. Человека-паука знают практически все, пусть и в исполнении разных актеров. А вот робот-паук – это уже что-то новое, и такое устройство совсем недавно разработали ученые из Китая и США, вдохновившись пауками-рыболовами для спасения тонущих людей. Новинка не просто находит пострадавших, но и может самостоятельно доставить их к спасателям. Робо-паук имеет мощное тело и 4 длинные лапы, позволяющие ему ловко скользить по воде. А во время тестов в бассейне он успешно преследовал цели и доставлял их в нужное место. Сейчас разработчики планируют провести испытания в непогоду и уже строят планы на спасение человеческих жизней. Главное, чтобы спасаемый не был убежденным арахнофобом, иначе без помощи медиков он точно не обойдется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.